0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

Дорогие друзья, в Москве светит солнце, поют птицы, и, как всегда в это время, в эфире музыкально-развлекательная программа «Чип-парад на Супердуке».

приносим наши извинения за технические неполадки в прямом эфире, произошедшие по нашей вине на радиостанции «Чипль-Дук». А сейчас вновь звучит музыка.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

0: контроль.
1: Руку на утреннем пульсе транспортных артерий города держат постоянные ведущие рубрики Игорь и Антон.
2: Антон, вы меня хорошо слышите?
3: Да, Игорь, замечательно. Начинайте вашу новость.
2: Хорошо, тогда я выхожу в прямой эфир.
3: Выходите.
2: Нет, выхожу. Я нахожусь на Комсомольском проспекте города Москвы. Здесь уже полтора часа стоит гигантская пробка. И вот сейчас, похоже, благодаря совместным усилиям работников ГИБДД и Мосводопровода...
3: Игорь, минуточку, вы понимаете, о чем вы говорите?
2: Не совсем, Антон, но я продолжаю. Так вот, совместным усилием работников ГИБДД и Мосводопровода она наконец-то будет ликвидирована. Антон! Антон, вы понимаете, о чем я говорю?
3: С трудом, Игорь, но продолжайте.
2: Спасибо. И, кажется, пробка начинает рассасываться.
3: Игорь, минуточку, вот тут вам... Наши радиослушатели не понимают, о чем вы говорите.
2: Дело в том, что я сам не совсем понимаю, о чем я говорю. Но я продолжаю. Дело в том, что привезли огромный рассасыватель. Вы меня слышите,
3: что,
2: Антон?
3: Что привезли?
2: Рассасыватель!
3: А, теперь понятно.
2: Это рассасыватель, закупленный в Америке. Он будет рассасывать пробку. Слышите? Он начал рассасывать. Рассасывание началось.
3: Погромче, пожалуйста.
2: Идет полный...

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

0: Браво!
1: Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Чипльдук. А смысл?

0: Юбилейный 75-й выпуск программы «Встреча с интересными людьми». И у микрофона, как вы уже успели догадаться, Аркадий Марчулёнис, а наш сегодняшний гость – Лев Певзнер. Конечно, широкой публике...
1: Да, добрый день.
0: Да, здравствуйте, Лев. Широкой публике это имя, наверное, мало о чем говорит. А тем не менее, слышим мы очень часто Льва. Многие, наверное, неоднократно слышали его.
1: Да, вполне вероятно.
0: И сегодня, конечно, хотелось бы предоставить микрофон, Лев, вот в полной мере, чтобы вы могли себя проявить. Дело в том, что наш сегодняшний гость очень часто посещал различные театральные и музыкальные фестивали, спектакли, конкурсы, концерты. И на каждом... буквально на каждом мероприятии оставлял своеобразный след.
1: Да, ну да, вы напрасно смеетесь, шутки шутками, да. Но, может быть, этот след останется на 100 лет или на 500, понимаете? Вот, это моя гордость, это мое хобби, вот, но это не единственное, чем я занимаюсь, конечно. А вы поясните, слушайте, ну, вообще, о чем идет речь?
0: Да, да, вот хотелось бы сказать. Дорогие друзья, Аркадий буквально на каждом концерте, особенно, насколько я понял, на тех концертах, которые записываются на пленку или сейчас
1: совершенно
0: на
1: верно,
0: цифру,
1: да.
0: Он как-то кашляет, издает какие-то звуки.
1: Именно
0: кашляет.
1: Именно да? кашляю. Да. Да. Потому что это не вызывает, это как бы естественное, отправление, вот, сопутствующее дыханию. Вот, поэтому люди как бы, достаточно терпимо к этому относятся.
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: И кашель остается на записи трансляции. Я вообще этим занимаюсь, вот кашлем. Почему? Потому что это сохраняется на пластинках, на видеозаписях, в архивах, на цифровых базах данных, вот, медианосителях. Вот. Mm-hmm. Я вообще интересуюсь искусством. Это не единственное, так сказать, вот просто кашлять. Но одно дело просто интересоваться, а другое дело, когда вы в это произведение искусства внедряетесь, понимаете, вы туда кашляете и вместе с этим произведением, с этим шедевром остаетесь с ним на века. Понимаете, вот ведь в чем штука. И кроме того, ведь и сам кашель – это тоже искусство своего рода. Надо знать, как правильно кашлять, где и когда.
0: Так, вот. А когда...
1: Здесь давайте... важно выждать момент, понимаете?
0: Так.
1: Потому что если давайте... вы начинаете кашлять слишком рано, это отрезается, не входит в трансляцию. Вот. Если поздно кашляете, это тоже уже давайте теряется на титрах, это никому не интересно.
0: По порядку идем.
1: Да.
0: Когда вы в первый раз покашляли, во-первых, это было намеренно или это было ненамеренно? Услышали вы свой кашель потом в записи? Вообще, как развивалось ваше хобби?
1: Да.
0: Как...
1: Началось это, конечно, с детства. Я пришел с родителями, и я был простужен, и, естественно, я кашлял. И на меня родители шикали, пытались, так сказать, успокоиться. Но мне стало уже интересно просто, потому что окружающие тоже на меня косились. Ну, а мальчику это все простительно. Вот. Но потом, когда я пришел домой, и через некоторое время по телевизору, старому такому еще телевизору, шла трансляция. И я услышал себя, мне стало очень интересно, что это вот я, именно я, и кто-то другой кашляет там. Знаете, я помню этот спектакль, это был спектакль какой-то детский, по-моему, утренний спектакль в театре.
0: Чиполлино, может быть.
1: Да, может быть, Чиполлино, я уже сейчас не помню, да, там какие-то были. Вот. А, «Синяя птица», «Синяя птица» была. Вот, и вот я там кашлял. А потом, значит, мне захотелось это повторить, и я не сразу вспомнил, я был уже студентом, и мы начали ходить с девушкой на концерты органной музыки. И вот там, действительно, я обратил внимание, что ты начинаешь входить и слушать какую-то красивую мелодию, возвышенную великую Баха, скажите. И вдруг какое-то, извините за выражение, сволочь начинает кашлять в партере. Вот я подумал, что я, чем хуже я. И потом, если он делает это бездарно, ему это неинтересно, он даже об этом даже не помнит. Да, и я решил делать это тактично, в правильных местах, в соответствующем ритме, может быть, иногда. Потому что люди шуршат фантиками, шоколадками, понимаете, скрипят сиденьями, там, кто-то, извините, может, газы там даже выпустить, вот.
0: Ну, подождите, вот сколько раз можно за представление, по-вашему, покашлять, чтобы, ну, не нарушить, все-таки не разрушить атмосферу? уж не пошла, чтобы эта запись, извините, в брак.
1: Я расскажу, да. Для каждого жанра свой, если можно так выразиться, норматив. Понимаете? Это зависит от многих параметров. Понимаете, и плотность кашля зависит, и громкость его от состава оркестра. Для камерного оркестра это одно, для оперетты что-то еще. Это зависит от заполнения зала, от акустических параметров помещения. Понимаете, сколько антрактов было. Там очень много факторов. Ну, в пределах какого-то все равно разумного числа, конечно, там 7 или 9 раз. Но, но важно не сколько, а важно как
0: да.
1: и где.
0: Ага.
1: Да, вот это. Вот. И поэтому у меня, Паша, вот есть одна запись. Играл Святослав Рихтер. И я кашлял, великолепно кашлял. Я считаю, это твое достижение.
0: Ну, Рихтер, наверное, тоже играл, тоже хорошо же.
1: Да, конечно, Рихтер играл замечательно, но и я не подкачал.
0: Угу.
1: Да, можем даже послушать фрагмент. Вот его выступление было в Большом зале консерватории. Да,
0: дайте пленочку, пожалуйста,
1: да,
0: давайте.
1: Послушаем,
0: ну, именно момент, где вы кашляете,
1: да,
0: конечно.
1: Да.

0: Вот, слушайте, это же не просто так, это художественный кашель. Я со временем отточил эти свои способности, вот, и в общем, это натурально.
1: Должен
0: оно,
1: ли
0: не
1: кашель
0: музыке.
1: Быть музыкальным? Хотите ли вы, скажем так, внимание зрителей и слушателей нарушить или, может быть, каким-то способом добавить что-то к музыке?
0: Безусловно. Конечно, интереснее, когда это в тональности и в ритме происходит. Вот.
1: Так.
0: В Венской опере я ездил туристом тогда, еще в 90-е, и попал туда. И я великолепно просто слился с музыкой, никто даже не обращал на меня внимания, потому что это было в тональности ля бемоль, или си бемоль мажор, или до диез минор, я уже сейчас не помню. Вот,
1: и... Ну, у вас абсолютный слух, правильно я понимаю?
0: Относительно абсолютный. Да, угу. Я бы сказал так. У меня вообще нет музыкального образования, я такой самоучкой делаю все на слух, по наличию. Вот. Ну, в общем, это была волшебная флейта Моцарта, если я не ошибаюсь. Вот можем послушать.

Вот. Ну и, конечно, там же, в Венской опере, я кашлял на вальсах. Играли, когда Штраус особенно был, просто я вальсировал, кашлял. Вот. И вот послушайте вот сейчас этот фрагмент, если у нас есть, я захватил с собой, да. Это знаменитые сказки Венского леса, вот, с моим участием.

0: Два раза я кашлянул натурально. А вот этот момент... Да, вот этот момент. Это я подавился ириской. Понимаете?
1: Значит, вы еще и употребляли там пищу во время спектакля.
0: Это своего рода допинг, да, такой.
1: Ох, лев.
0: Да. Но у нас образовался клуб. И знаете, я потом в Новосибирском театре оперы и балета встретил единомышленников. Я обратил внимание, что как-то человек очень необычно себя ведет и как-то кашляет.
1: Ну вот смотрите, мне что
0: важно. И мы разговорились в антракте, и выяснилось, что он тоже такой же
1: вот
0: человек.
1: Это тоже,
0: да.
1: Знаете...
0: Но оказалось только, что он кашляет всего 4 года, а я, извините, уже больше 40.
1: Но смотрите, кашель же бывает с мокротой, бывает сухой кашель, бывает кашель, который, что называется, не остановить, бывает одноразовый.
0: Я вижу, большой специалист. Я вижу,
1: нет, ну просто интересно.
0: Вы в теме. Лев, вы в теме, и мне это
1: Лев,
0: нравится.
1: Лев, это вы. Я Аркадий Марчуленис.
0: А я Лев?
1: Да.
0: Нет, вы меня уже назвали два раза Аркадием.
1: Да нет, это я про себя говорил. Вы Лев.
0: Вы знаете, это совершенно несущественно, важна тема нашего разговора.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Вот скажите... Можно ли проходить с бронхитом или уж, не дай бог, с пневмонией на спектакле?
0: А почему нет? Конечно, это придает такие овертоны вашему кашлю. Он становится каким-то влажным.
1: Но он же в данном случае, но он становится менее контролируемым, понимаете? Не кажется ли вам, что вы можете кашлять?
0: Нет, это только кажется, потому что вы именно какой-то, когда не первый год вы занимаетесь этим делом, профессионально кашляете. То вы уже контролируете даже свой бронхит. Вы сдерживаете сколько-то секунд или даже минут, чтобы смачно, звучно кашлянуть. Раз, два, три, и... Вот, слышите, в этом звуке и легато, и ретенуто, и крещендо. Понимаете, чтобы это попало на пленку.
1: Ну, вы с платком, естественно, все приходите, все подготовлено,
0: ну, конечно,
1: у вас.
0: Конечно, да. Я даже сидел несколько раз в респираторе, да, и даже на видео я попался, я кашляю там, и в кадре видно, кто кашляет, это я сижу в респираторе.
1: Вот. Поэтому... Ну, а вот я встречал, и у нас даже был в гостях, Павел Буравчиков, который вот чихает. На многих представлениях, и тоже он, в общем, в полном упоении от своих таких вот неожиданных действий. Но мне кажется, что все-таки чихнуть на спектакле и кашлянуть — это две большие разницы.
0: Чихать — это, да, большие разницы. Это вульгарно, это уровень подготовишки. Так чихать, действительно, потому что слюна разлетается при чихании гораздо шире. Это даже попросту неинтересно.
1: Ну, мне кажется, что это... Чаще
0: я
1: всего, во-первых, это громко, по уровню
0: икание,
1: звука.
0: Икание и другие какие-то звуки, сопутствующие организму. Я бы об этом уже говорил. Тут сморкается, но сморкаться тоже нехорошо, это, понимаете. Кашель — это натуральный, абсолютно эстетский, артистический звук. Испокон веков был слышен он в итальянской опере «Ла Скала». Вы приходили и наряду с мастерами пения бельканто могли слышать, так сказать, мастеров белькашля. Вот, понимаете?
1: Сколько у вас ваши коллеги виниловых пластинок или, может быть,
0: у
1: уже...
0: У меня 119 пластинок виниловых.
1: С вашим кашлем?
0: Да, да, да. Значит, есть несколько кассет старого формата, такие для кассетного магнитофона, и оцифрованные записи спектаклей тоже и концертов еще около 400.
1: Ох!
0: Да. Вот и давайте послушаем сейчас для разнообразия из драматического спектакля. Это начало 70-х. «Принцесса Турандот», вахтанговский спектакль. Замечательный. Слоновым, Михаил Ульянов, Юлия Борисова, Юрий Яковлев. Давайте вот послушаем нарезочку фрагментов.
1: Да, дайте пленочку, пожалуйста, давайте.
2: Мой князь! Мой господин!
3: Мой господин! Как этот юноша тебе знаком, скажи?
2: Любопытствуй!
0: О, послушайте, это я был. Я помню, сидел на откидном месте в пятом ряду, с трудом достал билеты.
2: Улицу, завтра заседание. Здесь поставьте трон для императора Альтома, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импостная.
4: Ай, Да, в течение эти татуи, эти татуды, эти тоже. А вот это, да, шляпка.
5: Панталоха, по-моему, ты что-то сказал.
4: Я говорю, да, в течение эти татуи, эти татуды, эти тоже. Я опять, а вот это, да.
0: Ой, я слушаю, вы знаете, умиляюсь, мне было 20 с чем-то лет.
5: Откуда ты? И чей ты сын?
0: Вот, вот, вот.
6: Позволь о том мне умолчать, властитель.
5: О, сразу и нагрубил. А как же можешь ты, сокрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью?
6: Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение, имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я милости прошу дозволить мне остаться неизвестным.
5: Я эту милость дарую тебе, о храбрый душа!
0: И вот я вписал свое имя, так сказать, в славную историю отечественного театра.
1: Ну, а скажите, с финансовой точки зрения, может быть, какие-то у вас есть... Ну, как вообще это происходит? Вы каждый раз покупаете билет, или, может, вас уже пускают где-то какие-то у вас друзья-артисты?
0: Безусловно.
1: Ну, в общем, серьезные деньги.
0: Безусловно, безусловно. Меня знают в театре оперетты, меня знают в Русском драматическом театре в Ереване, во Владивостоке, в Абакане, в массе городов, миллионников, я даже не называю, практически во всех. Да не только в России, по всему миру. Понимаете, я в Амстердаме в концерт Гебау хожу как к себе домой, также и в Гранд Опера в Париже. Я с удовольствием кашляю в Сан-Франциско, в Кейптауне, в Токио меня обожают билетерши, за километр узнают и приглашают сами пройти. Вот. Но больше всего, конечно, я концертирую, если так можно выразиться, в Санкт-Петербурге и в Москве.
1: Но а не было каких-то, наоборот, жалоб со стороны артистов? Особенно, наверное, тех, чьи записи...
0: Ну что, наоборот, они очень часто, у меня есть связи с артистами, они просят в паузах, когда они забывают текст, чтобы я заполнил эту паузу, и тогда не повисала эта пустая напряженная тишина.
1: Понятно.
0: Вот да, и тогда я покашливаю, и вроде бы это дыхание зала, понимаете, атмосфера, все нормально, да.
1: Ну что же, очень это интересно, конечно... Сейчас позволим себе мы прерваться и вернемся в студию буквально через несколько минут.
0: А пока, наверное, вы послушаете музыку.

0: cash.
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Аркадий Марчулёнис и Лев Певзнер.
2: Да, здравствуйте еще раз.
1: Известнейший человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях. И, как вы догадались, это программа под названием «Встреча с интересными людьми».
2: Совершенно верно.
1: А не обидно, что ни на одном альбоме так и нет ваших, что называется, росписи «Кашлял в зале». Вот никто же никогда не удосужится упомянуть, кто на какой минуте.
2: Ну почему нет? Я был в нескольких специальных программах тоже таких. Немножко это такой андеграунд, такой арт-хаус. Но там всегда говорят, меня представляют, меня знают. Вы же меня тоже ведь пригласили не просто так.
1: Нет, да, я... конечно, знают. Конечно. Да. Молва и в целом. Человек вы известный, просто мне кажется, что когда на альбоме пишут запись такого-то в концертном зале Чайковского, играет, исполняет, там...
2: Да, на самой да. пластинке, да, не всегда пишут, что кашляет, да, такой-то, такой-то. Ну, это обидно, но это тоже передает какую-то магию, загадку, чтобы какая-то недосказанность сохранялась. Но коллекционеры, конечно, меня знают прекрасно.
1: Очень интересно. А вот лекция тоже вас... Я тут смотрю,
2: лекции. Там хорошо, когда идет немножко голосовая компонента, то есть слышно не только кашель, но и тембр голоса просчитывается, понимаете, рисуется портрет такого солидного какого-то человека, который действительно пришел на лекцию, интересуется предметом доклада или какого-то выступления. Вот. Да что далеко ходить. Вот я был на лекции прекрасной о творчестве Пушкина, и мне захотелось, конечно, очень хоть как-то быть причастным к его творчеству Болдинского периода. Ну вот послушайте, как получилось.
3: Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас всех, слушателей и зрителей, пришедших сегодня, что-то вспомнить и что-нибудь, может, еще узнать о пушкинском творчестве Болдинской осени 30-го года. Свое выступление, словно лекцию, я бы уподобила одновременно двум академическим жанрам, как вступительной статье к изданию и одновременно к комментариям. Необычайная творческая продуктивность трех болдинских осенних месяцев, за которые Пушкин успел создать то, что войдет в хрестоматии, учебники, будет десятки раз ставиться на сцене, звучать романсами. Все это сделало само словосочетание «Болдинская осень» яркой метафорой.

0: работал поплотнее, потому что мне действительно хотелось ближе соприкоснуться вот с пушкинским творчеством Болдинского периода. Вот. И, кстати, вот моя супруга очень гордится вот этой моей записью, ей очень нравится.
1: А вот супруга ваша говорит, что вы категорически против, чтобы она тоже ходила вместе с вами и кашляла на спектаклях, на концертах.
0: Да, ну, во-первых, ей редко, на самом деле, можно угодить. А во-вторых, у нас, если так можно выразиться, разделение труда. Я хожу на культурно-просветительские мероприятия, а она ходит на спортивные соревнования. У меня, значит, любит художественную гимнастику, конный спорт, но больше такие какие-то брутальные виды спорта. Стрельба из лука, гребля, метание молота, ядра. Она такая атлетическая.
1: Подождите, она как-то тоже... Ну, как можно на этих соревнованиях... Она в трансляции хочет попадать.
0: Она в трансляции, да. Она хочет не по звуку, а по видео попадать. И она обязательно одевается так вызывающе. Обязательно оператор выхватывает крупные планы.
1: Я вот прошу прощения, что она чешется. Вот я... Или это очень не...
0: Да,
1: не...
0: вы правы. Она чешется, иногда расчесывает до красна. Вот. Но она миловидная, меня женщина, хоть и, так сказать, корпулентная, дородная в теле, и ее всегда показывают. Вот эта вот чесотка, она, так сказать, чешется, если можно выразиться, и в хвост, и в гриву. Почему? Так что мы свой след в искусстве и спорте точно оставили, и еще это не предел.
1: Давайте
0: еще
1: слушать,
0: вечер,
1: как можно, как можно более интересные произведения. Это из классики, и из фольклора, это из спектаклей, это и, конечно же,
0: вы знаете, я
1: на
0: вас
1: выставках.
0: Сейчас немножко переключил. Вот у меня есть запись очень редкая для меня. Дело в том, что однажды на даче я обратил внимание, что к лесу подъехала какая-то группа, это телевизионная или радио, и стали разворачивать аппаратуру, и я понял, что они что-то будут записывать. Я отправился в этот лес и невольно, понимаете, я не собирался там фиксироваться и кашлять. Но как бы просто по определенной надобности я зашел в кусты и, ну, может, человек, в конце концов, имею я право покашлять в кустах. Вот, это и случилось, и потом, понимаете, операторы уже на студии грамзаписи это не углядели, и моя жена тоже прослушивала потом пластинку «Кругозор». Пение певчих птиц средней полосы. И вдруг она мне кричит: «Дорогой Лёвушка, это не ты ли там кашляешь в кустах?» И действительно, это оказался я. Вот давайте послушаем среди замечательных вот наших пернатых моё присутствие.

0: Да, ну вот слышите, я вот тут навеки запечатлелся в компании наших певчих свиристелей, дроздов, зябликов, жаворонков.
1: Я же, видите, сам закашливаюсь, вот так вот вас слушаю.
0: Ну, вообще, вы знаете, я же кашляю ведь не один.
1: И, может быть... Даже, я не знаю, в нашей следующей программе вы придете с каким-то вашим коллегой.
0: Да, мы можем рассказать вот об этом нашем клубе, да, вот кашлюнов, или по-английски это называется каферы, от слова каф, кашлять.
1: Но вы все-таки, наверное, были первым, правильно я так понимаю, кто начал?
0: Ну, конечно, конечно, безусловно. Я, собственно, являюсь почетным председателем этого клуба. Вот, он и интернациональный клуб. Это...
1: А бывало так, что вот не кашляется? Ну, как-то мокроты нету, сухость во рту.
0: Это был бы просчет, потому что великолепная велась запись. В Амстердаме концерт шел на каналах. И играли, значит, это произведение 1812 год Чайковского. Был такой шанс остаться совсем, как сказать, на века. И я настолько увлекся действием, настолько был поглощен музыкой, что я забыл, что я должен кашлять. Упустил такую уникальную возможность. Угу. Я обязан был просто кашлять. Меня ждали этого. У меня есть и свои фанаты, люди, которые ради этого смотрят мои пластинки, записи, коллекционируют, чтобы прослушать мой кашель. И они знают, что вот действительно Аркадий Лев Яковлевич Певзнер кашляет и знают, где и как.
1: Программа «Встреча с интересными людьми». Ну что ж, Лев, очень интересно. Может, напоследок покашляете чуть-чуть для нас? Или все-таки на

0: Сейчас это как-то, наверное, неуместно.
1: Ну, вы можете попросить меня сейчас, например, у меня в коррекции номерные кашли. Вы можете какой-то номер просто назвать, а я
0: давайте
1: вам покажу.
0: Я посмотрю. Давайте
1: посмотрите,
0: вот,
1: пожалуйста.
0: Вот номер четвертый.
1: Так, четвертый, это да, из ранее был такой, да, да, естественно.
0: А.
1: Так,
0: это даже четыре получается таких, да?
1: Да. Видите, уже звонят, да, слушатели.
0: Так, ну что же, четвертый номер. Очень интересно. То есть это где-то как раз по количеству непосредственно...
1: Нет, это не связано, да, это просто совпадение.
0: Так, а вот если номер 23, вот я уж так 23, глубоко... Да.
1: Да, вот и глубокий такой, кашель совершенно утробный должен быть такой, примерно такой.
0: Не чересчур ли?
1: Да,
0: мне кажется, что слишком как-то может все-таки разрушить. Или, может быть, такой кашель для рок-концерта.
1: Это редко, так сказать, это вот патрон бережешь для себя, что называется, когда действительно нужно выйти из зала,
0: знаете, кажется,
1: и ты этим оправдываешь, что тебе нужно встать, пробраться через несколько мест и выйти из зала. Поэтому ты, так сказать, сочетаешь приятное с полезным и, во-первых, смачно, так сказать, фиксируешься на пленке.
0: А вот 17-й номер, пометка «рок-концерт».
1: Вы знаете, я предлагаю о роке поговорить отдельно. Он этого заслуживает. А сейчас предлагаю переключиться и послушать просто немножко музыки. Инструментальный, прекрасный пианист джазовый Чикария. Я на его концерте был на западном побережье в Америке. И там я буквально кашлянул пару раз. Больше я не мог себе позволить. Конечно, очень интеллигентная публика была. Иначе меня бы просто выдворили оттуда. Вот послушайте. Мне даже показалось, что хлопают не ему, а мне.

0: очень интересно.
1: Вот. То есть вот в мировой джазовой классике я тоже оставил свой след.
0: Ну, а вот осенний, зимний, весенний период, когда многие простужены и приходят уже естественным образом
1: кашляют. Совершенно попали в точку. Просто приходишь в период эпидемии, там без тебя уже 7, 8, 10 человек, а кашляет просто целый концерт, просто, так сказать, вклиниться негде, только тебя не хватало. Понимаете, я таких избегаю, даже иногда встаю и ухожу из зала, просто потому что уже неинтересно.
0: Демонстративно или просто из-за... Печально, так сказать,
1: нет,
0: из-за того,
1: что... бесполезное время зря проведенное.
0: А бывало так, что...
1: Чего смотреть спектакль, если я не могу там покашлять? Понимаете?
0: А вот бывало так, что вы стараетесь кашлять, кашляете, а потом на записи слышите явно, что это не вы.
1: Это просчет звукорежиссеров. Вот наш звукорежиссер, вот ваш, не даст соврать. Потому что это очень важна работа, конечно. Обязательно нужно дыхание зала, вот какая-то реакция, смех, шуршание шоколадки. Обязательно нужно оставлять. Не нужно это маскировать. И, конечно, кашель. Кашель – это главное вообще дыхание зала.
0: Mm-hmm.
1: Да вот, кстати, вы сказали осенне-зимний период. Однажды зимой, под Новый год, я повел своего внучка, Артурчика, на елку.
0: Так.
1: Мы купили билеты, пришли, думали представление, но мы попали на концерт исполнительницы елки. Елка, прекрасная певица, мы получили удовольствие, вы знаете, и покашляли в волю с удовольствием. Ах, ну лучше кашлял прекрасно. Вот. Надо же кому-то в конце концов передавать мастерство. Вот, слышите, это Артурчик был, и сейчас немножко я буду.
0: Что же, очень это интересно, конечно.
1: Вот, а один раз был случай, значит, в Кремлевском дворце перед балетом «Жизель» была большая очень пауза. Долго не начинали.
0: Так.
1: Вот, и я что-то раскашливался. Ну, как певец распевается, а я раскашливался. Вот, и я так раскашливался лихо, что просто зал уже повернулся ко мне, вот, и люди аплодировали, ну, понимаете, я кашлянул один так, это было верхнее ля еще. Вот, я взял это верхнее ля, кашлянул так, что меня просто вынудили встать, я раскланивался там в партере и кашлял на бис. 18 раз я кашлял на бис. Вот такой был случай.
0: Очень интересно. С вами ведущий программы «Встреча с интересными людьми» Аркадий Марчуленис и Лев Певзнер. Человек, который кашляет на различных спектаклях, представлениях и перформансах. А вот бывало так, что, скажем, кашель в знак протеста против неудачного исполнения произведения или нехорошей какой-то скучной постановки?
1: Бывало, я вам скажу, да, не у меня, но у членов нашего клуба. Значит, они собрались после юбилейного, значит, празднества, и все 300 с лишним человек направились в театр. Они скупили места в партере на какой-то дрянной спектакль или оперу, я не помню, и просто сорвали это, значит, безобразие. Просто, как вот захлопывают плохих депутатов выступления, они также закашляли эту дрянь в театре. Вот. Но меня там не было, я где-то был в круизе, что ли, или на даче, не помню.
0: Но вы никогда не применяете кашель как способ выражения отрицательных эмоций?
1: Нет, я человек позитивный, мыслящий, поэтому, и тем более я хочу сохраниться на этой записи. Если я закашляю, то, извините, пластинка не выйдет и запись не выйдет. Если я закашляю, то мало-мало не покажется, я могу так покашлять, что все.
0: Да. Ну что же, время у нас уже подходит к концу. А вот все-таки не пробовали ли вы кашлять где-то, где громко, ну не знаю, на рок-концерте?
1: Допустим. Я думал, вы спросите в планетарии. В планетарии я кашлял и в аквариумах, и в парках развлечений.
0: Но это вот, я не сомневаюсь. Вот.
1: Я кашляю, честно говоря, я хожу, кашляю в любимые места, на любимую музыку, любимые концерты и спектакли. Поэтому вот, если вы хотите, мы можем попробовать прямо сейчас. Вот у вас какая любимая музыка?
0: Мне кажется, просто кашлять на рок-концерте крайне сложно, потому что там просто тебя не услышат.
1: Вы любите рок, да, справедливо, потому что это не прокашляешь, как бы хэви-метал какой-нибудь.
0: Да.
1: Ну, давайте попробуем. Тем не менее,
0: вовремя,
1: можем попробовать.
0: Очень важно вовремя кашлять в неких паузах.
1: Да, тем не менее, это особо требует искусства. Сейчас мы можем вместе с вами, у нас
0: песни,
1: нет возможности сейчас
0: материала,
1: пойти
0: да.
1: с вами непосредственно на рок-концерт.
0: Вы же ACDC слушали в детстве.
1: Да, давайте вот, может быть, нам редакторы поставят сейчас фонограмму какую-то, вот первую попавшуюся. Вот вы любите какую, как она называется?
0: Самый
1: ну, давайте, конечно,
0: альбом.
1: Пожалуйста.
0: Давайте.
1: Да, вот
0: мне
1: вроде...
0: кажется, там есть место, где можно кашлять, чтобы тебя услышали.
1: Давайте попробуем, да, давайте.
0: Вот здесь в паузе

0: Видите, да? Вот, Лев, мне кажется,
1: да, интересно удачно. Интересно у тебя получается.
0: И сейчас уже вокал
1: дует, да.

0: Вы знаете, Аркадий, я получил просто несказанное наслаждение. Я никогда этого не пробовал. Просто теперь я подсел, можно сказать, подсяду на окна, особенно на тяжелые окна, металл.
1: Здесь главное попасть в интонацию, да, вы
0: понимаете? Интересно, очень интересно, да.
1: Да, да, да.
0: Я даже сорвал немножко себе голос.
1: С непривычки, но это...
0: С непривычки, да. Ой, друзья, я ухожу просто. Это подарок мне. Спасибо, Аркадий.
1: Огромное спасибо, Лев, за участие в нашей программе.
0: Кашляйте на здоровье. Я хочу призвать всех наших слушателей. И напоминаю, присылайте свой кашель в нашу программу. Интересные виды кашля, интересное его совмещение с музыкальными и драматическими произведениями. И соберемся как-нибудь клубом вот наших, как по-английски, каф кашлять, то есть каферов. Каферов, кашлюнов, да. И все вместе дружно хором покашляем.
1: Спасибо большое. Всего вам самого-самого доброго. Здоровья.
0: Здоровья. Всего доброго. Спасибо.

0: живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиполлидо.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 98. А.
1: Москва, район метро Арбатская, 2005 год. Первый уличный стоматологический автомат самообслуживания «Дантист-19». Принцип действия. Прохожий пациент помещает голову в специальное отверстие автомата и закрепляет челюсть на станине суппорта двумя струбцинами. Затем, широко обнажив ротовую полость, одной рукой опускает требуемую сумму мелочью в щель монетоприемника, а другой рукой производит необходимую процедуру, регулируя рукоятью глубину проникновения буровой установки в зубной канал.

0: Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.
1: Encore une fois.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Говорит студия Чип и Льдук.
3: Да.
2: Алло. Добрый день. Скажите, пожалуйста, Анастасия наличествует там где-то рядом?
3: Кто? Кто спрашивает?
2: А спрашивает радио Чип и Льдук.
3: Серьезно, что ли?
2: Да. Нет, ну...
3: Мы в прямом эфире, прикинули.
2: Вы в прямом эфире, да. Настя там, ну давайте.
4: Вы прикидываете?
2: Вы себя слышите?
3: Привет, ребята.
2: Привет, ребята. Да. А скажите, в какой мы попали город?
3: Вы попали в город Тольятти.
2: Тольятти, ура! Так, сейчас с задержкой в 5 секунд до вас дойдет наш восторженный крик. Алло. Друзья, а вы, если вы сейчас отключите эфир, то мы будем разговаривать с вами без задержки. Просто более мобильно сейчас, получится. Сейчас. Но поверьте, что вы в прямом эфире.
3: Да я не верю. Я просто...
2: Ну как не верю? Не верю.
3: Сейчас я на громкую цель.
4: Давайте поставлю, тогда сейчас закончим разговор, и тогда вы поверите.
3: Нет, пожалуйста, не отключайте.
2: Не перепутайте, телефон не отключайте, эфир отключите временно.
3: Нет, эфир мы отключили, телефон у нас на связи.
2: Вот. Ну, короче, значит, Анастасия, дорогая, и вы и наш вы дорогой, наш. Как вас зовут, дорогой наш любезный товарищ?
3: Егор меня зовут.
2: Егор и Настя. Мы позвонили, чтобы услышать искренние такие эмоциональные...
4: Смех, веселый детский смех.
2: Да. Вот.
4: А вы с нами в каком, так сказать, количестве...
2: В количестве лет имеется
4: да.
2: в виду, да.
3: Да, конечно, мы только с этого года начали вас слушать.
4: Давай.
5: Нет, ну как. Молодые еще.
4: Нет, ну салаги, совсем маленькие.
5: Нет, это вообще ползунки, можно сказать.
2: Что нам, продолжать, не продолжать нам эту бодягу вот всю, скажите? Или закрываться?
4: Андрея просто, вы понимаете, его все время волнует этот вопрос. Продолжать, не продолжать? Продолжать, не продолжать? Продолжать,
2: не любит, не любит. Все время мы здесь...
6: Лентяй.
2: Продолжать, да? Вот Настя подала.
4: Понимаете, потому что мы всем, когда звоним, все говорят, не надо, не надо. Хорошего, говорят, понемножку.
2: Подожди, дай людям поговорить.
3: Пожалуйста, перестаньте.
4: Вот, пожалуйста, перестаньте, наконец-то, вот.
2: И вот тут включается фактор, наша национальная черта, назло. Нет, вот тогда уж будем продолжать.
3: Вы просто лучше. И вот как только мы вас услышали, мы поняли, что это вот люди нового какого-то формата.
4: Да, это молодежь.
2: Нового, он же хорошо забытый старый. То есть это несколько витков так уже сделало... Житейская
5: новый
2: спираль.
5: Формат старого разлива.
3: Молодец, от всего от этого как-то отсосались, и поэтому вот ищем ориентиры жизненные с помощью, наверное, какого-то Wi-Fi, ловим волны.
2: Ага.
3: Ну... Рок-волну какую-то ловим, и вот оттуда черпаем какое-то вдохновение. А мы вот здесь вот ремонт делаем, представляете, вот недавно заехали в квартиру.
2: Отлично.
3: И, короче, ремонт погнал. А снизу у нас соседка сумасшедшая. Нам, короче, какие-то частушки орет, проклинает. А мы здесь дверью, перфоратором.
4: Ну так вы правильно, вы ей такое устроили, естественно. Но я вам рекомендую, послушайте частушки. Она может такое мочить, что называется... Прекрасно может выражаться.
3: А я нет, так все-таки вот по воздуховоду это ухом прикладываюсь.
4: Правильно.
5: Может, что-нибудь вспомните еще какую-нибудь частушку.
2: Перфоратор, дорогой, я твое зубило. Там что-нибудь давайте сейчас.
4: Может, вы давайте сейчас перфоратором как эх.
5: Ох ты моя дрелюшка.
4: Да, она может что-нибудь нам и это споет через дымоход.
3: Ну давайте, у нас... Перфоратор далеко, но у нас вот здесь вот есть дрель, мы можем вам дрелью, так сказать...
5: Ария дрели. О,
2: ария дрели.
4: Старушка должна начинаться. Ну что же, это...
2: Хорошая, да, такой шумовая завеса у нас.
3: Ну, да, конечно.
2: Настя,
3: конечно.
2: Егор, ну ремонт же вы делаете под Чип и Льдук, правильно?
3: Да.
2: Да, то есть он вот ритмическую такую задает да, рисунок.
5: Строить и жить помогает.
2: Строить и жить, да, помогает.
3: Вот. Да, сегодня утром играла такая песенка, когда вот она такая, знаете, электрогитара, свой

0: сказать, что Тольятти – это наша восточная Пальмира. На этой ноте радостной.
1: На этой пальме?
0: Но это не исключает, что вы можете еще загрузить на форум, завербовать, вот кто пришлет телефоны из вашей диаспоры тольяттинской.
2: Хорошо, да. Хорошо. Мы обязательно напишем. Любители и слушатели, которые слушают вас, но никогда не пишут почему-то по какой-то причине.
0: Есть такая категория, да, вот
1: нет, вообще основная категория, которые пишут все время, никогда не слушают.
2: Ладно, я им хорошо, я им передам.
3: Ладно, не будем отрывать от ремонта, наверное.
2: Спасибо вам большое.
0: Давайте, давайте, пока.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Внимание! В связи с дефицитом времени наших слушателей, плотностью эфира и ускоряющимся ритмом жизни, следующий выпуск новостей на радио Чапельдук будет представлен в компрессированном формате. Quick News, рассчитанном на людей с высокой скоростью восприятия информации.
1: Quick News на радио Чапельдук.
2: Добрый день! В эфире Quick News. С вами в студии Виола Куропаткина. Отправить к Марсу космический корабль с экипажем планирует американская компания Inspiration Mars Foundation. Как объявил ее основатель, первый космический турист Деннис Цита, путешествие должно занять 501 день. В Нижнем Новгороде выявлено 250 нелегально установленных шлагбаумов и иных ограждений, цепи, плиты и бетонные блоки, создающих препятствия автотранспорту и пешеходам, перекрывающих сквозные проезды и доступ экстренных служб к жилым и коммерческим помещениям. Все они будут демонтированы. Ученые создали головастиков с глазами на хвосте. Эксперимент предусматривал трансплантацию слепым головастиком шпорцевой лягушки Ксенопус лиавис глаз в разные части тела. Тест на функциональность предусматривал использование света с разной длиной волны. Подобного головастика исследователи помещали в чашу Петри, освещенную с одной стороны красным, а с другой синим светом. Большинство майков, как оказалось, различают свободно красный и синий свет даже тогда, когда глаза им трансплантировали на хвост. Ученые обнаружили, что у таких животных аксоны нейронов глаз прирастают к спинному мозгу, восстанавливая постепенно чувствительность к свету. Человек этой способностью к регенерации, в отличие от земноводных, не обладает, подчеркнули ученые. Это были Quick News на радио Чапельдук. С вами была Виолетта Куропаткина. До скорого.
1: Quick News на радио Чапельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

что?

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Номер еще одного хорошего человека. Очень сильно любит ваше радио. Вот. И он работает на сход-развале, в рекламе печатной, любит играть смыслами фраз, а также в теннис и шахматы, только не одновременно.
3: Слушайте, ну подождите. Если играть в теннис и шахматы одновременно, это же круто.
2: Работает на сход-развале при этом.
4: Да.
2: Игорь?
4: Алло,
2: Игорь? Алло.
4: А кто говорит?
3: Радио Чипыльдук.
4: О, Чипыльдук.
2: Другое дело сразу, да?
4: Да.
3: А вот вы любите играть в теннис и шахматы. Это правда?
4: Да, люблю.
3: Одновременно возможно это делать? Как вы считаете?
4: Ну, на паузу, теннис на паузу. Забил, поставил, говорю, подожди, сделал ход. Классический, как Остап Бендер.
3: Угу. То есть это сродни...
4: Удивляться потом.
3: Сродни биатлону. Пострелял, побежал. То есть ударил, сказал, подожди, пошел.
2: Нет, а вот не прерываясь, то есть вот с каждым ударом по мячу делать ход. Вот, то есть время на размышление, пока полет, мат, да, даже. Пока полет мяча происходит, думаете, все, не дольше.
3: Нет, надо расчертить площадку теннисную на квадратики. И ты бьешь ракеткой по мячу, и она летит в тот квадрат, куда ты ходишь. И говоришь, конем на Е8. И попадаешь...
4: А так там фигуры должны стоять. Там должны фигуры...
3: Точно.
2: И между ними бегаешь, стараясь не опрокинуть. Фигуры большие такие, правильно?
4: Еще не менее прекрасная идея – это помощники мне нужны. Один в теннис играет, и он говорит, правый, левый. А другому говорю, ходи. Ну что ты?
2: Так нет, помощники, а вы где сидите в это время?
3: А вы что делаете тогда?
4: А я в главном центре, ну, рядышком стою и...
2: Или над сеткой, вот на месте судьи, вот что ли?
3: Над сеткой на месте судьи, точно.
4: Да.
3: Ну что же, очень интересно у нас с вами получилось
2: синтетически. Теперь переходим к сход-развалу. Значит, кого сегодня развалили, кто...
3: С кем сошелся?
2: С кем сошлись?
4: Сошлась группа народу, сцепились, я им помогал развалиться. Они обессилили, я их разъединял, и они падали. Разваливались, так сказать.
3: Ну, все-таки вы разваливаете по сути своей в жизни или как бы сводите?
4: Созидаю.
3: А как вы считаете, Чипыльдук, он может нормально разваливать? Ведь разваливать жутко интересней. Защитно круче молотком разбивать.
4: Да, конечно, может. Угу. Он может разваливать негативные вещи и притягивать позитивные. Одно к другому летит. Вот, отлично. Хорошее прилипает, аудитория наращивается.
3: Ага. А вы можете сейчас к чему прилипнуть? Можете? У вас, вот вы...
4: Я могу прилипнуть, да, у меня есть кот, могу к нему. Кыс-кыс-кыс.
2: Ну, давай, пожурчит нам, пожурчит что-то.
4: Сейчас я его найду, он спрятался пока куда-то.
2: А,
4: у меня... А, вот, котик, иди сюда. Иди сюда, молодец. Ну-ка, вот он. Ну, чтобы кошка замурчала, нужно время. Нужна подготовка, что он разогрелся, поэтому...
3: Ага. А если ущипнуть?
4: Ну, зачем обижать животное? Ну,
3: понятно, но время-то на Чипыльдуке, знаете, это же целая история.
4: Может, я понимаю, и даже при всем уважении к Чипыльдуку обижать маленьких нехорошо. Помните как? А у кошки четыре ноги, позади, длинный хвост, но там трогать.
3: Не моги, что-то, не моги, да. Это я помню.
4: Да, малый рост, малый рост.
3: Ну что, замечательная точка в нашем разговоре.
2: Что с вас еще? Каких-то еще звуков больше нет? Погрохотать каким-то?
4: Ну, у меня есть песенка, она не моя. Паровоз называется.
3: Короткая? Короткая?
4: Да, короткая.
3: Давайте.
4: Это рок.
3: Рок?
4: Я бы рок сказал.
3: Ой, ну, давайте. Страшное дело.
4: Паровоз!
2: Сильно.
4: Конечно.
3: Неплохо.
2: Сильно и коротко, да.
3: Ну да. Что, а когда была придумана? Это ваша ранняя или это, это же не ваша песня?
4: Вот. Это не моя, но придумана давно. Угу. Уже лет 10 как.
3: Ну, паровоз неплохой, Андрей, по-моему, неплохо.
2: Ну да, да.
3: Ну что же, спасибо вам большое.
2: Игорь, да, спасибо. Вы какой-то полный тезка, кстати, диктора Игоря Кириллова. Вам это, конечно, известно лучше нас, но вы же не Леонидович, да? Вот он, Игорь Леонидович.
4: Нет, нет, ну мне приятно. Я когда представляю, говорю, Игорь Кириллов.
2: Да.
4: Мой тезка, видел? Ага. Да, люблю это. Знаю
2: вот,
4: его.
2: Может быть, если нам понадобятся такие вот тексты официальные, как в программе «Время», мы вас пригласим, тоже будете читать. Читает Игорь
4: можно.
2: Кириллов, например.
4: Можно.
2: Говорит, у нас вот тексты читает Игорь Кириллов. И скажет, да вы что? Да, вот так вот мы с Игорем Кирилловым на русской ноге.
4: Причем все действительно правда будет.
2: Абсолютно.
4: Я даже голос. И у меня более низкий делает.
2: Да, да.
3: Ну, пока что, конструктивно.
2: Ладно.
3: Побольше
4: хорошо.
3: Сходите и не разваливайте ничего.
2: Давайте, да. И еще что-то скрестим, какие-то еще в следующий раз пару видов спорта.
3: Счастливо.
4: Говори, счастливо.
2: Пока.
4: Счастливо.
2: И нам бы надо тоже скрестить, например, Чапыльдук. Вот что человек слушает Чапыльдука, и одновременно что вот он делает? Вот здесь несовместимое что-то.
3: Несовместимое, слушать тоже должен что-то.
2: И слушать другое радио при этом. Одновременно два радио несовместимых.
3: Да,
2: в наушниках на правое ухо идет Чапыльдук, а на левое вот что?
3: Ну, это может быть все что угодно.
2: Радиокультура или радиоклассик.
3: Но всегда Чапыльдук побеждает. Поэтому...
2: Рыжие начинают и выигрывают.
3: Да.
2: Ну, ладно.

0: что такое Чипыльдук? Вот какой историей когда-то давно поделился с нами наш друг и коллега Николай Семушкин, долгое время живший и путешествовавший в Юго-Восточной Азии, Китаю, Таиланду, Бирме, Филиппинам. Эта история очень пригодилась нам, когда мы подыскивали много лет назад название нашей радиостанции.
1: Что такое Чипыльдук? Чипыльдук или Чипыльдхук? Буквально «А я тут как тут». В филиппинском древнем народном театре теней персонаж, изображаемый ладонью с особым образом расставленными и перекрещенными пальцами. Всеобщий любимец, но известный враль и добродушный хвастун. Что-то вроде Мюнхгаузена. Его главные враги – Гайша и Минглук. Недобрые и жадные разбойники, которые выкрадывали в чужих домах светильники, задували или разбивали лампы и фонарики, чтобы люди не отбрасывали тени. Их мечтой было также украсть сначала луну, а затем и солнце. Человек без тени считается на Филиппинах не имеющим души, злым колдуном –

0: оборотнем. Чипльдук забирался в разные жилища в отсутствие хозяев, озорничал и мешал злодеям воровать у людей свет. При этом, побывав внутри, он затем каждый раз выдавал себя за хозяина дома, прикидываясь то богатым купцом, то нищим мудрецом-философом, то музыкантом или художником, то императором, то бедным крестьянином или хитрым рыбаком, чем и забавлял всех. Нет нужды пояснять, почему именно Чипльдук дал название нашей радиостанции, став ее талисманом и логотипом.
1: Интернет-радио Чипльдук. Свет от радио.

just be probes. Rust be probes.

0: Последние 10 минут на радио Чипальдук звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Ну, а сейчас послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

Юморист. Это человек, которому хорошо от того, что ему плохо. Дон Хэролд.

0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук. Цыпин-дук.
0: Цыпин-дук.
1: Цыпин-дук.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Цыпин-дук.

0: is not really a bossa nova.
1: Несвежие новости.
2: По вашим просьбам.
3: Из архива.
4: Добрый день. В студии радио Чапельдук Арсений Мухин. В эфире несвежие новости. По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Международные новости. Ответ Макмиллана на послание НС Хрущева. Лондон, 7 марта. Представитель английского МИД огласил сегодня на пресс-конференции текст ответа премьер-министра Великобритании Г. Макмиллана на послание председателя Совета министров СССР НС Хрущева от 3 марта 1962 года, напомню. В своем ответе Макмиллан благодарит НС Хрущева за указанное послание и высказывает удовлетворение в связи с согласием на предложение о встрече трех министров иностранных дел за несколько дней до начала совещания 18 держав по разоружению. Да хорошая, конечно, новость была. Новости науки. Науке новичку аудиторию. Специалист должен стать мастером надежности. К этому призывала статья инженера Корина, опубликованная в «Комсомольской правде» от 16 сентября 1961 года. Редакция получила ответ от Государственного комитета Совета министров СССР по профессионально-техническому образованию за подписью председателя комитета товарища Беленко. Коллегия Государственного комитета отмечает правильность выступления «Комсомольской правды» и обязывает начальников учебно-методических отделов включить во все учебные программы разделы по теории качества и надежности промышленной продукции. Сейчас, Петрушка, извините. Ирочка, будьте любезны, приготовьте мне там моего любимого чайку каркаде. А то, знаете, довольно длинный текст во рту немножко пересохло. Да, простите. Продолжаем эту заметку. Отделы учебников и учебно-наглядных пособий, профтехиздату и Всесоюзному тресту по производству учебно-наглядных пособий предписано заняться выпуском соответствующих научно-популярных брошюр, учебных и наглядных пособий. Непонятна позиция Министерства высшего и среднего специального образования СССР, которое в статье было подвергнуто справедливой критике за то, что в программы вузов не включаются лекции и занятия по теории и практике надежности. Министерство предпочло ответить на критику молчанием. Это, конечно, нехорошо, это я уже от себя так скажу. И, наконец, новости спорта. Финиш шахматного марафона. Стокгольм, 7 марта. Во вторник вечером состоялся последний тур межзонального шахматного турнира. Гроссмейстеры, находящиеся в лидирующей группе, быстро закончили свои партии. Согласились на ничью Герман с Геллером, Петросян с Куэллером, а затем Швебер с Филиппом. Фишер, игравший против Ульмана, также подписал мирное соглашение. Штейн избрал черными против гроссмейстера Олафсона сицилианскую защиту. Однако в решающий момент сыграл поспешно и потерял ферзя. Партия Корчнова с канадцем Яновским отложена. Сегодня поздно вечером закончилось доигрывание двух партий. Яновский и Корчной, Болбачан и Григорьевич сыграли в ничью. Итак, определились 5 участников турнира претендентов. Фишер, Геллер, Петросян, Корчной, Филипп. Или Филипп. Ну, в общем-то, это уже теперь и не так важно. Итак, это был обзор новостей по свежему номеру газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. С вами в студии был Арсений Мухин. Скоро увидимся. Берегите себя. Всего вам самого свежего в вашей молодой и задорной жизни.
1: Да, ну, Федочка, готов мой каркаде? Да, давайте, попьем с вами чайку.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михайло Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся!

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Неужели это Ромик?
3: Да.
4: Очень приятно услышать вас в прямом эфире на радио «Чип и Льдук».
3: Ого.
4: Ого.

0: Вы же где-то на натуре сейчас, на улице. Вот что еще можем услышать из такого, так сказать, саунда уличного? Что-то такое пошуршать, погреметь, нажать на клаксон.
1: А где вы находитесь сейчас?
2: О, я возле третьего транспортного кольца нахожусь.
0: В Москве, значит.
1: Ну да,
0: я думаю, в Нижнем Тагиле нет третьего транспортного кольца.
2: Ну, сейчас можно найти вот какой-нибудь... Местечко такое поукромнее, потише. Вернуть, например, отсюда куда-нибудь.
1: Но лучше погромче найдите.
2: Попробовать что-нибудь услышать.
0: Так.
1: Давайте послушаем слякоть. Сейчас в Москве слякоть вовсю. Снег прошел.
0: Чавканье уже, обуви по вот этой слякоти.
1: Хочется слякоть. Есть возможность у нас?
0: Вы можете нам послякоть немножко?
2: Поставить слякоть?
1: Да, какую-нибудь качественную
0: слякоть. Услышать, как выпавший вот снег неожиданно на нашу голову, превращающийся в такую кашеобразное вещество, как он вот под подошвами звуки какие издает?
2: Да, сейчас мы это устроим.
0: Организуем.
2: Да. Так, вы готовы?
0: Готовы.
1: Да.
2: Получилось?
0: Что-то слегка было, конечно, да. Мы пытались вот нашим слушателям в других часовых поясах и климатических зонах передать таким образом погоду через звук. Вот как... Не только поскрипывание снежка под валенками, но и вот такие звуки, к сожалению, отдаленно доносившиеся в Москве, можно услышать. Весна, понимаете ли, так вот у нас...
2: Да, весна красна.
0: Проходит. Ну что еще от вас мы можем интересного получить взамен прослушивания музыки?
2: Ну, тут вот есть, значит, что это у нас? Какие-то ворота, они, скажем, закрыты.
0: Поскрипеть воротами, так. Да? Постучать в ворота.
2: Они такие ажурные, красивые, но ну, сейчас можно попробовать постучать по машине. Конечно, можно потом хлопотать по голове.
1: Почему? Потом будет сигнализация. Мы послушаем, какая сигнализация, и узнаем, какой фирмы. А вы будете бежать в этот момент. И заодно будет очень слякать, чавкать будете. Комплексное ощущение сейчас. Прям будет куплет с припевом.
0: И это будет продолжение рубрики «Люди редких профессий». Чавкальщик-стучальщик. Проверяющий сигнализацию.
2: Давайте попробуем чавкальщик-стучальщик. Чавкать я уже почавкал, давайте постучим.
1: Почему стучать будем?
2: Так, это у нас Audi A4.
1: Ну, это может встать...
0: Такого у нас не было. Это новый формат.
2: Ну да, давайте. Я пробую.
0: Так.
1: Нет, мне понравилось.
0: Но сигнализации нет.
1: Сигнализации нет.
0: Значит... Если мы сейчас еще назовем точное расположение машины и ее номер, скажем, что сигнализации нет.
1: Проверили.
0: Друзья.
1: Этот звук мы засэмплируем, наверное. Будет у нас, может, в эфире иногда звучать. Вот так звучит. А А4, это мы почему ударили? По капоту вот так это было?
2: Ближе к багажнику.
1: Ближе к багажнику.
0: Понятно. Ну, ладно.
1: Ну, как говорил броневой, это от души.
0: Ромик, вам спасибо большое, что вы помогли заполнить вот так содержательно, весело, беззаботно. В нашей жизни, исполненной всяких таких забот, какой-то информации, какого-то негатива, мы так весело, бездумно, по-чапельдугски пообщались.
1: За исключением владельца А4 с продавленным багажником, все довольны, мне кажется.
0: Все довольны, все вот от слушателей, судя по кривой посещаемости сейчас, просто у нас всплеск. Вот, все переключились с каналов информационных на Чипльдук. Вот такой наш вклад.
1: Большое спасибо.
2: Вам тоже огромное спасибо за легкое отвлечение от насущных забот.
0: Но только это был эксклюзив от Ромика. Остальные не пытайтесь повторить самостоятельно. Ну, спасибо.
1: Ну, счастливо.
0: Счастливо.
1: Все обошлось. Счастливо.
2: Спасибо. До свидания.
0: Удачи.

you've been waiting for?

0: Покрытие сигнала глобального веб-радиочипа «Льдук» достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюз на радиочип «Льдук». Обратно новости.
2: Чипльдук радио на Ньюс Реверс эфире В. Лямин Яков, студии В, микрофона У. Бис на папой стал Ин Чен Ким. Уточняет не агентство народа вождя великого жена, родила мальчика или девочку. Газета пишет, блузку и юбку в одетой беременности признаков, либо каких без похудевшей заметно, появилась она года нового, в честь в приеме официальном на сделанном снимке на. Ранее сообщалось, которой беременности о Джу Соль Ли КНДР, главы супруги, фотографии новой основе на «делают они выводы свои». СМИ южнокорейские сообщают этом об. Отцом стал раз второй во всему по судя Ин Чен Ким Кореи, северный лидер. Лямин Яков был Чипльдук радио студии В вами с.

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Литературные рецепты Жанны Цаплиной.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.
2: Мальчик визжащий жареный. Визжащего, орущего, брыкающегося, легающегося и катающегося по полу мальчика просто зажарить и без лишних слов съесть. Мальчик визжащий жареный.
1: Григорий Остер. Книга о вкусной и здоровой пище людоеда.

Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19 часов 30 минут. Поезд номер 3, вагон номер 2.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Игорь Ска? Вот почему Игорь Ска? Или это может быть сокращение от Игорюшска? Не знаю. Привет, со мной работает пионер по рождению. То есть у него 19 мая день рождения. Эх, мы, конечно, пропустили, не смогли. Он хороший чел, звать Дима. Такой-то телефон. В общем, буду признателен, если поздравите его. Тра-та-та. В другое время тоже нормально. Что мы и делаем, правильно? Хорошо, значит, Дима.
3: Да.
2: Дима.
3: Да.
2: С днем рождения вас.
4: С наступающим
2: следующего года. Потому что с прошедшим не поспели мы.
4: Но с наступающим не поздравляют, поэтому поздравляем вас все-таки с прошедшим.
2: Да.
3: Спасибо.
4: Ну все, до всего вам самого-самого доброго.
2: Мы богатыми будем, не узнали нас?
3: Наверное, очень богатыми.
2: Мы очень хотели бы, мечтали бы быть богатыми. Есть такой интернет-радио «Чип и Льдук». И эта тема для нас очень актуальна. Вот. Ну, с вашей помощью надеемся разбогатеть.
4: Вы когда-нибудь услышите радио «Чип и Льдук», вы нам обязательно...
3: Так. Да-да-да, конечно. Периодически слушаю.
2: Ну, даже не знаем, что у вас. Еще посуду помыли уже после дня рождения, нет?
3: Да, уже несколько раз успел.
2: Ну, хорошо.
4: Но гости еще не ушли, да?
3: Ну, нет, уже собрались.
4: Ну, вот, видите, хорошо.
2: А подо что гудели? Какая музыка у вас была?
4: На день рождения.
3: Да, особо и не гудели.
2: В тишине сидели молча, набычившись.
3: Тихомирно. Нет, не набычившись, с семьей.
2: А в каком городе сидели?
4: Не набычившись.
3: Сидели в городе Твери.
2: Твери.
4: Ну, прекрасно.
2: Отлично. Да.
4: Желаем вам здоровья.
3: Спасибо, спасибо.
4: Побольше тишины, конечно.
3: Ну, с маленьким ребенком очень актуально.
4: Да. Но он Чип и Льдук выговаривает уже?
3: Нет, она еще маленькая.
2: Это еще и она.
4: Да. Но вы нам обязательно дадите знать, когда Чип и Льдук скажет ребенок у нас, да?
3: Я вот, кстати, сейчас запишу себе, чтобы не забыть об этом.
4: Пометьте.
2: А она там может попищать пискучим каким-нибудь ежиком нам?
4: Да вон пищит, не слышишь-то, что ли?
2: Все, она напищала, уже пожелание отменяется.
4: Все, немедленно бегите к ребенку, бегите.
2: В общем, еще раз, happy birthday.
4: Да, вас. И ребенка поздравьте тоже с таким папашей.
2: И продолжайте улучшать демографическую ситуацию.
4: В регионе Тверь.
2: В регионе Тверь и в рядах слушателей радио «Чип и Льдук».
3: Да, работаем над этим. Спасибо большое.
2: Спасибо. Счастливо. Все, пока, Дима.
3: Счастливо, до свидания.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чай-развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Чипльдук, Ашкумук.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: Чипльдук, Ашкумук. Ашкумук. Правильно.
1: Чипльдук, Ашкумук.
0: XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.

Чип-льдук. Шо говорите?

Сегодня Всемирный день охраны мест обитаний. Северная и Северо-Восточная Африка, Юго-Восточная Европа, Малая и Передняя Азия через Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, крайний юг Сибири до северо-восточного Китая и Монголии, Корейский полуостров, Большой Хинган, Челябинск, улица Ленина, дом 8. Мы передавали места обитания тушканчика, енотовидной собаки, белки-летягии, газели Томпсона и просекова Константина Борисовича.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

Oh!

Радио Чипльдук. Самое элитное радио.

0: Сидор закатал рукав и вкатил себе в вену 3 кубика крепкого куриного бульона.
1: Радио Чипальдук. Великая наркологическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Радио Чипльдук неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий, в частности, в сфере подачи новостей для разных целевых групп наших пользователей. Покрытие сигнала глобального веб-радио Чипльдук достигает разных стран и регионов, в некоторых из которых принято читать текст справа налево. Для этих категорий наших юзеров на радио Чипльдук разработан специальный новостной формат. Предлагаем его вашему вниманию.
1: Реверс Ньюс на радио Чипльдук.
2: Обратно новости.
3: Раб Амаба и Нужникам Элизибен. Семер пейкам атопен. Элилых натниль. Ты прикнёбся в нежарпайр напи. Тех супрупумаба тойли. Жухан быть вратанность. А сеон или энеревюк не вдав хазов цвидиль. В эбяч натниль хохняв. Матно свяжла грубить моргать фацта. В отнаже мере в снинях глюбу псиля, хям бебяках лывиз отшинь, а снярами снинях с-с-снацинь. Быть мама снов инь, нелев запить трапынь, жди лица щитков ноли льба, а снищет на зрисы саны не жар с-с-эмитарком инь.
0: Остальные наши слушатели в других странах и регионах также могут самостоятельно ознакомиться с этим выпуском новостей, записав его и воспроизведя в обратном направлении.
4: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids

t'as normal. Tu dors ici, tu bouges. Le serpent

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: Ниточка поэзии на радио Чиплетук.
1: Сегодня мне не молчится, бесхлебный струится лен, оранжевая волчица выпрастывается из пелен. Прогуливается синьора, дымит вперекор заре настойчивый труд минера, края обломал деревья. Хулио Москита, 1983 год. Перевод Павла Густавцова.

радио Чип и Дук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

0: радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.
1: Let it be known, they might be giants. Dirty, the elegant too. Mr. Excitement.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

И теперь несколько слов о спорте. В Японии на острове Хонсю открылся первый чемпионат мира по харакири.

0: мама миа.
1: А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.
2: Ready?

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили?
2: Мы дозвонились в Соединенные Штаты. Алло, hi, area code 484. Это какое побережье?
3: Это побережье восточное, это Пенсильвания.
2: Пенсильвания?
3: Пенсильвания, да. Чуть-чуть севернее Филадельфии.
4: Филадельфия.
2: Очень приятно, да. У нас давненько не было в онлайн-эфире
4: Пенсильвании.
2: Из Пенсильвании.
3: Недавно, я знаю, был Израиль. Я слушал.
2: Израиль. У нас регулярно.
3: Молодцы вы.
2: Регулярно.
4: Давайте какой-то музыкальный фрагмент.
3: Какой вы хотите?
4: О, хорошо. Вот, наконец-то, правильный слушатель. Какой мы хотим?
2: Вот тут мы озадачились.
4: Да, вот тут и сигару сейчас.
2: Вы нас врасплох задали. Вы нам позвонили очень неожиданно для нас.
3: Да,
4: что же нам захотеть-то? Что же нам захотеть? Ну, только не кантри.
3: У меня тоже возможности ограничены.
4: А чем они ограничены?
3: Ну, во-первых, я в гараже.
4: Отлично. А может, вы заведете? У вас там что-нибудь? У вас есть что-нибудь там, что можно завести сейчас? В смысле...
3: Да, то есть, ну вот, к сожалению, я...
4: Я имею в виду мотоцикл.
3: 6 лет назад, и поэтому немного вещей, которые я так слушаю.
4: Ну, а что вы слушаете?
3: И Аркадия Северного слушаю, и джаз, и Меремете, то есть какие-то вещи, которые соответствуют, наверное, моему возрасту.
4: Так, а завести у вас там вот мотоцикл есть в гараже?
3: Мотоцикл, машина, я только что приехал просто из...
4: А можно ее завести?
2: По нашим заявкам, да, просим в программе завести автомобиль.
4: Да, вы можете завести, я хочу послушать, не стучит у вас?
2: Звук мотора.
3: Нет.
2: Какой автомобиль, какого бренда, как говорится?
3: У меня Mitsubishi Galant.
2: Mitsubishi Galant. Если сможете завести нам сейчас, то мы послушаем в программе по нашим заявкам звук мотора Mitsubishi Galant.
4: Я думаю, многие радиослушатели узнают, да, конечно, по характерным составляющим.
3: Сейчас. Слышите?
4: Что-то не заводится, по-моему.
3: Так она работает уже. Сейчас я поднесу к двигателю.
2: Тихая, убаюкивающая, да. Бесшумная практически работа. Хорошо сработанного японскими руками или сборка какая-нибудь?
3: Это я уже поднес к самому двигателю.
2: Ну, совсем
4: издевается, издевается.
3: Алло, алло.
4: Да-да-да.
2: Да, но не слышу.
4: Ну, вообще не слышу.
3: Вы не слышите? Сори. Тогда претензии все к автомобилю.
2: Совершенно. Да-да-да.
4: А к выхлопной, может, трубе...
3: Сори, телефон я туда не буду нести.
4: Нет, ну не внутрь.
2: Не надо.
4: Да, кстати, поедете на Mitsubishi?
3: Да.
2: На Галанте. Ну, что, попутного ветра.
4: Да, не шумите там. Счастливо.
2: Пока.
3: Удачи вам.
2: Счастливо. Спасибо.

в эфире радио Чипальдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Телевидение – это изобретение, позволяющее развлекать вас людям, которых вы бы не пустили на порог своего дома. Дэвид Фрост.

0: hakira jamde khibarum fakinu kinna hayga gilla hadangani nokhir ya Mauritani yo ministre no kuy manke agani Zainul Zidan ida ko nante wa kebe khagani Maroc Maroc parlement huy député no senator no ni manke.
1: Это была минутка веб-радио Мавритании на радио Чибальдук.

Чиплюдук. Демарш. Энтузиастов.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Здравствуйте, дорогие меломаны! Сегодня мы по вашим многочисленным просьбам вернемся к истории Битлз. Вернее, малоизвестным ее сторонам. 1964 год. Вышел диск «Hard Day's Night». По экранам триумфально идет фильм с одноименным названием. В то же время не прекращаются многочисленные изнурительные гастроли, один из витков которых заносит Битлз в Гамбург, город, где фактически состоялось их рождение. Разумеется, Битлы не могли не пройтись по местам боевой славы, по легендарному Риппербану, по клубам, где они выступали в начале своей карьеры. Индра, Кайзер Келлер, Топ Тен и, конечно же, Ред Стар. Именно в нем неугомонному придумщику Джону Леннону приходит в голову мысль собрать старых друзей, подруг, собутыльников, в общем, всех тех, кто был свидетелем самого начала их звездного пути, и всем вместе загудеть на всю ночь, как в старые добрые времена. Сказано, сделано. В народе эта легендарная ночь получила название «Ночь длинных волос» или «Hard Day's Night». До самого утра звучала музыка, не смолкали воспоминания, шнапс и пиво лились рекой. Разумеется, к утру все участники этого своеобразного ночного марафона набрали такую форму, что даже пили и дрались с трудом. И когда они потребовали у «Битлз» исполнить заглавную песню альбома «Hard Day's Night», выяснилось, что фронтмены группы втихаря улизнули со стайкой преданных поклонниц. Оставшиеся на сцене Ринго и Джордж с большим трудом попадали один по барабанам, а другой по струнам. Тогда в зале пошли в ход бутылки и стулья. И неизвестно, как бы дальше сложилась судьба «Битлз» без Ринго и Джорджа, если бы не мужественный поступок бывшей разносчицы пива «Ред Клаб» Матильды Шнапсен-Гровер. Она вышла на сцену и спела требуемую разошедшейся публикой песню вместо Леннона и Маккартни, возможно, сохранив этим великую группу для мировой культуры. Нам удалось найти редчайшую запись этого исполнения. Итак, «Star Club» – «Hard Day's Night» в исполнении Матильды Шнапсен-Гровер. –

В помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чипльдук». А сейчас немного музыки.

Чиплюк. И так будет с каждым.

Сегодня Всемирный день охраны мест обитаний. Северная и северо-восточная Африка, Юго-восточная Европа, Малая и Передняя Азия через Закавказье, Средняя Азия, Казахстан, крайний юг Сибири до северо-восточного Китая и Монголии, Корейский полуостров, Большой Хинган, Челябинск, улица Ленина, дом 8. Мы передавали места обитания тушканчика, енотовидной собаки, белки-летяги, газели Томпсона и Просекова Константина Борисовича.

В эфире радио «Чипульдук» прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Мысль дня.
1: Золотой запас может быть увеличен за счет словарного. Если все будут хранить молчание.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
0: Алло.
3: Здравствуйте вам.
4: Здравствуйте, Тессеракт.
3: Я вообще Сергей, если что.
5: А почему Тессеракт?
4: Да.
3: Ну я могу его позвать, да, Тессеракта.
5: А, то есть он рядом?
3: Да.
5: Ну да нет, давайте с вами будем общаться.
3: Давайте.
4: Ну давайте, начинаем. Ну как вы вообще?
3: Вообще все хорошо.
5: В чем вы одеты?
3: Я сейчас одет в майку.
4: Цвета?
3: Лето.
5: Цвета лета?
4: Цвета лета.
5: Угу. Дома да. Находитесь?
3: Да, как бы работа кончилась, я дома.
4: Этаж какой?
3: А этаж у меня один, он первый.
4: Так, вид из окна на что?
3: На речку.
5: Прекрасно.
4: Речку?
5: А где Тессеракт?
3: Я слушаю.
5: А,
4: Сергей,
5: вот.
4: Тессеракт, ну, он и есть. Тессеракт. Конечно.
5: А почему Тессеракт? Давайте, это с чем связано такое?
3: Есть такая фигура, называется еще гиперкуб. То есть вот это... гиперкуб по-научному называется Тессеракт. Почему так получилось, я уже не помню.
5: А все так считают, вас так называют, и вам никуда не спрятаться, не скрыться?
3: Нет, как раз так, что меня так называют, знают очень мало людей.
5: А ну теперь уже больше, мы в прямом эфире.
3: Вот беда.
5: Будете исполнять нам песни какие-нибудь?
3: Ну, можно и исполнить. А чего пожелаете?
5: А что вы подготовили?
3: Да вы знаете, как-то с разбегу-то сильно и не готов был, но я сейчас быстро что-нибудь придумаю.
4: Вот на речку, про речку.
5: Про давай. Речку, да,
3: про
5: можно.
3: Речку.
5: Да что тут, Марусенька, можно без разбега, просто с низкого старта так...
4: Как-то там что-то мыло на речке.
5: Не, ну много про речку есть песен. Про речку много есть песен. Так, как поступим?
4: Какая-то растерянность какая-то.
5: Растерянность. Идите на кухню, возьмите какую-нибудь утварь кухонную, подстучите себе музыкально. Что у вас есть? Какое-нибудь что-нибудь неожиданное?
3: Из самых неожиданных вещей на кухне кошки. Я могу кошкой подстучать.
5: Давайте.
4: Нет, кошкой хорошо поцарапать по струнному инструменту. Вот щипковые звуки кошачьей лапкой.
5: Но нет, мне кажется, гитары.
3: Как-то нет гитары.
5: Есть гитара.
3: Да вы что?
5: Вот лучше наш человек.
3: Как-то нету. Очень даже есть.
4: Кошка и гитара — вещи несовместные.
3: Ну, относительно, да, настроено. Ничего вроде звучит.
5: Хорошо. Вполне прилично играет мужчина, очень даже. А давайте инструментально, не надо вот эти, знаете, как правило, как споют наш, знаете, вот. Давайте просто действительно послушаем, вы очень прилично играете. Сыграйте нам какой-нибудь этюд.
3: Я, к сожалению, не профессионал. Эх, хорошо, врежем по року в этой дыре.
5: Ну-ка,
3: вот.
4: Отлично.
5: Очень хорошо. Я как-то
3: человек так узнал, что так будет. Древний.
4: Джудас Прист.
5: А можно что-то перебором у вас так красиво получалось? Я прям вот...
4: Заслушался.
5: Да, я не ожидал, что так гитары есть, тут же звуки и вполне себе...
3: А это переборчик из песни Бориса Гребенщикова. Там, кстати, есть слова такие: «И он встал у реки, чтобы напиться молчания». Это, кстати, к теме о реке.
4: Вот.
5: Ну, давайте мы представим это и послушаем гитару.

0: симпатично, лаконично.
1: Ну да, там петь надо.
0: Ну, это мы представляем, как это должно быть у Бориса Борисовича.
2: Мы наложим его потом, вокал. Сделаем
1: джинг. Потом ему не говорите, чтобы наложили что-то там на меня.
0: А вы выступаете где-нибудь перед друзьями или в клубах?
1: Ну, перед друзьями бывает.
2: Квартирники даете, может?
1: Было в молодости.
2: Вот сейчас у вас как раз квартирник, только с помощью веб-радио. Вас сейчас много народу слушает. Прямой эфир.
1: Привет, народ.
0: Ну что, давайте в следующий раз, да, что-нибудь подготовьте, может быть, из собственного. Мы с удовольствием послушаем.
1: Окей, буду на готове.
0: Спасибо огромное.
1: Спасибо вам за звоночек.
0: Будем на связи. Покедова.
1: Пока-пока.
2: Пока.

The beat.

Thank you.

плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

Для отравившихся грибным чаем ООО «Кармелита» прозвучат следующие 5 композиций. Особое внимание просим обратить на номера 4 и 6.

передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Прямые включения на радио «Чип и Дук».
1: Москва. Брюсов переулок. Дом артистов Московского художественного театра. Приоткрытое окошко цокольного этажа. 12:18.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Музыкальные истории на радио Чиполь-Дук. Что ж, дорогие юзеры и меломаны, снова мы вместе. И сегодня, как это ни грустно, в фокусе нашего внимания история распада «Битлз». –

точнее, его причина. Сегодня вы услышите об одной из самых неизвестных версий распада. Ее автор, пожалуй, самый неканонический историограф группы Лэнсом Кретчем, написавший альтернативную историю «Битлз» «Я хочу держать тебя за». По его предположению, причиной распада группы послужила неосторожная шутка Джона Леннона в адрес Пола Маккартни, которую Пол так и не смог впоследствии простить Джону. Как-то Леннон, идя по Пикадилли, услышал бродячего музыканта, исполнявшего «Yesterday». Он втайне от всех пригласил его в студию и записал. А затем, после записи эпохального «Сержанта Пеппера», во время которой отношения Битлов накалились до предела, вручил ее Полу. Ехидно заметив при этом, что именно так Пол и будет петь, когда ему стукнет 64. Надо ли напоминать любителям Битлз, что именно Пол был автором «When I'm 64». Конечно, Джон всегда отличался язвительным и саркастическим юмором, но здесь он, пожалуй, перегнул палку. С тех пор между ним и Полом словно пробежала черная кошка, и все в группе покатилось кувырком. Правда, кое-кто утверждает, что в роли этой черной кошки выступила Йоко Оно, и что это якобы именно она подговорила Джона на злую шутку. Кто знает, кто знает. Как, впрочем, и кто знает, имела ли эта история место вообще? Ведь в истории «Битлз» еще столько белых пятен. Или это просто досужая выдумка недобросовестного биографа? Итак, слушайте, думайте и решайте. Yesterday, all my troubles seem so far.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипльдук.
2: Добрый вечер. В эфире радио Чипльдук.
3: Здравствуйте.
2: С вами Карл Кутинский и... В эфире Карл Кутинский Ньюс. Сегодня вице-премьер Александр Кирилл инновационную политику Александр Кирилл Чубайс.
3: Результаты единого государственного... не соответствуют стандартам. Форсинка.
2: По подозрению в поджогах автомобилей, психически больные, такую статистику сообщает Интерфакс.
3: О спорте. Футболисты сборной России во время встречи Сергей Симак.
2: Никита Михалков, по завершившимся там юбилейным Уилл Смит, красной дорожки. И о погоде. Завтра местами дождика маловероятны.
3: Вы слушали на данный час всего. С вами были
2: и Арсен Крыльковский. Всего хорошего.

нашей любимой рубрики «Музыка не для вас» прозвучит песня для паучка, который ткет сейчас паутинку в углу вашей прихожей.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: That Wiener schnitzel that you eat, that's so creamy and white, it's because I came in it every night.
1: Я бы столько не говорил о себе, если б на свете был еще один человек, которого я бы знал так же хорошо. Генри Дэвид Торо.
2: Уже жечь.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Алло. Алло.
3: Алло. Алло.
0: Дмитрий.
3: Да.
0: Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе
0: утро. Беспокоит вас радио Чапыльдук.
3: Вау.
0: Вау. Вялое какое-то вау очень.
4: Не
0: такое.
4: Проснулся еще человек.
0: Сколько там времени? Вы в Миннеаполисе или в другом каком-то регионе?
3: 11 утра, да, мы в Миннеаполисе. 11?
0: Ну, извините, что мы в этот
3: было
0: час...
3: Это было так давно.
0: Что мы в этот час что вас
4: давно было?
0: Потревожили.
4: Что давно
0: что было? Давно?
3: Да, что я даже уже забыл,
4: это
3: что
4: было
3: вы
4: не...
3: есть, ребята.
4: Это было
3: спасибо
4: недавно.
3: Большое.
4: Да нет, в радио...
3: Вы меня просто, ребята... В конторе застали. Сейчас я отойду от жизни немножко.
0: Мы думали в постели.
3: И ну, попробую развеселиться. Я на вас детей ращу.
4: Вот как.
3: В машине.
4: Я на вас детей ращу.
5: Как-то звучит
3: чтобы
5: немного
3: да,
5: так угрожающе.
3: Да, жутковато. Не забывали, как по-русски шутить.
0: Хорошо сказал.
4: Да.
0: Но вы вышли из рабочего
4: состояния,
0: наконец, этой зоны риска?
3: Я вышел, да, у меня через 10 минут митинг должен быть, о-ха, поэтому...
4: В смысле встреча? Встреча.
3: Все юмора прямо из головы сразу растворили.
0: Я скажу вот для слушателей, пока наш Рё, это его кличка, это его ник Рё, значит, из Миннеаполиса, пока
3: кличка,
0: он идет.
3: Да,
0: он загрузил нам на форум огромный объем юмора, просто поток, фейерверк, каламбуров, да, каких-то выдумок, каких-то придумок и готовых.
3: А в жизни оказался совершенно скучным,
0: оказался,
3: да, собеседником.
4: Тухлейшим.
0: Скучным человеком, который накачал все это, видимо, из интернета. Вот пример,
3: да,
0: его шутки.
3: Да.
0: «Я ем, therefore I am». Ведь неплохо, ведь смеются, даже авторы радио Чапыльдук смеются. Понимаете? Или, например, вот я цитирую, сейчас мы вас будем смешить шутками наших слушателей, в частности, вот нашего юзера Рё. «Забил запрос я в Google туго и думал, удивлю-ка друга».
4: Цукерберга? Просто же вполне мило.
3: Да, что-то не смешно выходит у вас шутить сегодня, ребята.
4: Так, как он тебя, Андрюш? Уел. Уел.
3: Расскажите лучше о будущем, что планируется.
4: Есть у нас некие концы.
5: Которые в воде?
4: Нет, они есть концы, и их нужно с другими концами... свести.
5: Mm.
4: Понимаете? Вот основные наши планы. Вот как-то вот эти концы одни, вот эти вот я вам сейчас показываю, вот эти концы, и вот с теми концами мы будем их сводить вот сейчас, в принципе, более-не-менее, но, конечно, такие планы у нас.
3: А смотреть куда? Я просто не вижу. Я еще приемник сокол не намазал зеленкой с обратной
4: ну
3: стороны.
4: Вот видите.
0: На самом деле, вот это чудо из чудес. У нас традиционный ежегодный праздник, день закрытия Чапыльдука, как мы уже говорили. Потому что мы сами не верим, что можно продержаться еще год. Но каким-то вот, ну, совершенно неисповедимыми путями появляются спасители или какие-то слушатели, или какие-то еще донаторы, или я не знаю даже что. Ну, это непонятно. Мы в прошлом году были в полной уверенности, что наконец-то к нашей радости вся эта бодяга закончится. Но не дала нам аудитория, как-то вот жизнь подталкивает пинками. Продолжайте. Вот. И мы...
3: Надо...
4: повелись.
3: Заставить их платить, этих замечательных людей.
0: Этих замечательных вас?
3: Да, этих замечательных нас.
0: Ну, мы уже
3: они
0: тут...
3: Они замечательные,
0: вот у нас...
3: если их не заставить, они...
0: Вот у нас бубен, вот, мы уже тут танцы с бубном, и в клаксон, и какие-то
4: только не делали. Вы имеете в виду, надо вас плодить или платить?
3: Лучше одновременно.
4: Да, правильно.
3: А я не помню, я там писал где-то или нет про... Устроить день сурка на радио Чипальдук.
0: Что-то писали, да. Вот мы рассматривали разные предложения.
3: Если у вас есть техническая возможность вещать на каждого конкретного слушателя, да. Знать, кто...
0: У нас есть такая возможность, для... да.
4: Привлечение к ответственности.
3: А для всех остальных устроить день сурка. То есть, когда ты заходишь на радио Чипальдук. Да, а там смешно, но... Одно и то же каждый день. А хочется нового, тогда надо войти как зарегистрированный пользователь.
5: А там такой Паниковский Вселенский. Дай миллион.
0: У нас технический директор, который так с энтузиазмом зевнул в ответ на очередное предложение. Мы пробовали. Есть определенные ограничения, сложности. Есть у нас, конечно, и вот этот инструмент распознавания.
4: У нас есть председатель фан-клуба халявщиков, вот человек, кто отвечает вот за этот. И его задача, конечно, клуб этот распускать. Как можно, чтобы они все распустились. Понимаете, они и так, в общем, фан-клуб халявщиков распущены достаточно. Но задача...
5: До безобразия.
4: Да, задача его окончательно распустить. Пока не получается.
0: Но спасибо за напоминание об этой идее.
5: Ладно, там скоро митинг.
4: Митинг, да. Ну все, удачно вам отмитинговаться,
0: да. И не бросайте нас.
3: Спасибо большое.
4: На произвол.
0: Зашлите что-то еще и продолжайте вот это молодое незнакомое племя воспитывать на нас.
4: С вами, нами вместе. Пока.
5: Удачи. Счастливо.
0: Бай-бай-бай-бай. Возвращайтесь на рабочее место.
4: See you soon.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Алло, добрый день. А да, вот да. Можно нам Евгению услышать?
3: Евгению какую конкретно?
4: Мука.
3: Ее сейчас нет.
5: А другая Евгения, тогда давайте ее.
3: Нет, просто меня интересовала конкретно фамилия. А кто беспокоит? Можно?
4: А это радио Чипыльдук. Такое есть интернет-радио Чипыльдук.
3: А, здравствуйте, здравствуйте. Здрасте.
4: А вы, может быть, тоже Евгений какой-нибудь?
5: Да.
3: Нет, я не Евгений, я Денис, ее парень.
4: Отлично.
3: Да, это я непосредственно присылал вам те несчастные 100 рублей.
4: Вот они. Это спасительная была вот та капля, которая как раз вот чашу дополнила, и мы смогли продолжить наше существование.
5: Денис, мне все равно респект вам.
4: Респект, конечно, конечно. Мы рады каждому вот такому жесту доброй воли и помощи.
3: Я думаю, вы будете рады и тому, что я каждый месяц буду такой жест помощи.
5: Отлично. Вот. И у вас есть теперь уникальный бонус. Вы можете спеть свою нелюбимую песенку на радио Чипыльдук, потому что все, кто платит абонентскую плату, получают такую уникальную возможность.
3: Свою нелюбимую песню.
5: Да, конечно. Да.
4: Это такой бонус у нас.
5: Да, для тех, кто вот так...
4: Кто поддерживает нас, да.
5: Любит нас.
4: Им разрешается.
5: Мы разрешаем вам в эфире это сделать, чтобы все услышали.
3: Ну, я даже не знаю.
5: Ну, какая у вас нелюбимая песенка? А если у вас слуха нет, это еще лучше.
3: Конечно же, у меня есть слух, но у меня нету голоса.
5: Вот это тоже поощряется.
4: Что же делать?
3: Это, я бы спел песенку, я не знаю, как она точно называется, но, кажется, «И снова седая ночь».
5: Замечательно.
3: «И снова седая», да-да-да.
5: Вы знаете что, я вам разрешаю вот что сделать. В таких случаях, когда есть слух, нет голоса, вы прочтите это как стихотворение.
4: Это один вариант. А второй вариант – это когда выходит дуэтом два человека. У одного есть голос, но нет слуха, а у другого есть слух, но нет голоса. И у них вдвоем как раз получается все идеально.
3: Ну, я не знаю, я попробую подать, например, в форме стихотворения.
5: Давайте.
4: Давайте по этой схеме. Все.
3: Как-то нужно с выражением, с интонацией.
5: Да, это из репертуара поэта «Ласковый май», да, его зовут?
3: Да, кажется, да.
5: Давайте послушаем это.
4: Итак.
3: И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знает седая ночь все мои тайны. Но даже и ты помочь не можешь. И темнота твоя мне одному совсем. Совсем ни к чему.
5: Слушайте, это, к сожалению, хорошо.
4: Что я помню. Да, хорошо, неплохо. Ну вот смешок там прошел, конечно, это зря. Это лирику немножко разрушил, но в целом хорошо, мы можем даже
5: нет,
4: подложить.
5: Это очень,
4: там.
5: Это очень хорошее стихотворение, понимаете? Оно
4: мы,
5: просто
4: мы сейчас поняли, что оно
5: да.
4: На самом деле глубже, чем кажется.
3: К сожалению, я не знаю дальше слов, но вот...
5: Не надо. Здесь вы сказали всю глубину мысли, она выражена. И только ей доверяю я, понимаете? Она знает все ваши тайны. Но темнота ее помочь не может, даже ее темнота, понимаете, что происходит?
3: Да, я задумался над этим, да.
4: Это по глубине, вот поэзии, очень напоминает строки из другой песни замечательной. Вот «Яблоки на снегу», ты им еще поможешь, да. Я больше не могу. Тоже о помощи, тоже не может помочь. Вот это песни-близнецы, я думаю.
5: Спасибо вам большое.
4: Оставайтесь с нами, мы будем знать вот по вот этим 100 рублям, мы будем знать, что это вот приветик, значит, этот как методом физики, методом меченых атомов там делают, вот как процесс идет, что, значит, Денис с нами.
3: Конечно, конечно. Я планирую оставаться с вами до конца своих дней.
4: Ну и с Евгением тоже уж тогда.
5: И Денис,
3: на самом деле... это Евгения промотировала ваше радио, а я уже прорекламировал его около 20 своим друзьям, слушай, которые успешно также его слушают.
4: Отлично. Значит, это вот 100 рублей умножить на 20
5: да,
4: можно
5: это
4: уже.
5: Это какие, да. Помните, что доверяйте, конечно, Седой Ночи, но проверяйте. А лучше всего доверяйте Чапальдуку. Чапальдук – это же ваш как этот френд и друг, правильно же?
3: Я доверяю вашему музыкальному вкусу, как минимум.
4: Прекрасно. Спасибо, спасибо. А мы вашему слуху.
5: Да, и потому что выбрать нелюбимые песни «Седая ночь» — это тоже говорит, что у вас прекрасный вкус.
3: Да, я сам не ожидал, что в такой интерпретации эта песня будет вот так вот звучать.
4: Да, да.
5: Прекрасно.
4: У нас есть вот страничка поэзии, вот она и была как раз.
5: Спасибо вам.
4: Спасибо.
3: Спасибо вам.
5: Счастливо.
4: Ага. Пока.
3: Счастливо.
5: Привет, Евгений.
4: Пока.
3: Обязательно передам.
4: Ну что ж, продолжаем наше вещание.

0: Это был трек, в такт под который обычно хочется расшатывать зуб.
1: Не у себя во рту, конечно, а у временно усыпленного крупного хищника.
0: Тем, кому это удалось, понравится следующая композиция. Для быстрого бега.
1: После пробуждения вышеупомянутого животного.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Если я стану в следующей жизни животным, надеюсь, что это будет какой-нибудь паразит, поскольку мне будет очень просто вжиться в этот образ.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: В Москве наступила ночь. Большинство наших радиослушателей собирается отойти ко сну.
1: Поэтому в эфире прозвучит специальный выпуск новостей для засыпающих.
2: Доброй ночи всем полуношникам, всем тем, кто еще не спит, но пытается отойти ко сну. В эфире новости. А работников подземки оденут по-новому. Сотрудники столичного метрополитена в будущем году могут получить новую форму, которая должна повысить престиж этого вида транспорта среди москвичей. Как стало известно,

Компания-подрядчик, выигравшая конкурс, должна будет изготовить образцы формы для руководства Сабвея. Сабвея. Также машинистов и инспекторов по безопасности. Компании-подрядчику придется учесть тот факт, что некоторым работникам подземки, одетым в брюки, жилеты и галстуки, иногда все же придется работать в тоннелях метро и других его не самых чистых местах. Все работы по пошиву опытных партий униформы завершатся уже к будущей весне. Это были новости для бодрствующих, но хотящих при этом отойти ко сну.

этого выпуска.

0: Чайпелдюк. Чибидук-дук. Чибилдюк.
1: Радио, радио.
2: Чибилдюк.
0: Чип-чип-чип.
3: Чайпелдюк.
0: Чайпелдюк.
2: Чибилдюк. Дарик.
0: Дук.
2: Чип-чип.
0: Чибилдюк.
1: Чип-чип-чип. Чибилдюк.
2: Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-
4: ухо, горло, нонсенс.
2: Кипидок.

радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В уютной гостиной радио Чиплетук в программе «Встреча с интересными людьми». Ваш покорный слуга, ведущий Аркадий Марчуленис. И сегодня у нас в гостях очень необычный человек. Гример животных. Внимание, гример животных Фазиль Михайлович Оболенский.
3: Добрый день.
2: Ну, Фазиль Михайлович, сразу вопрос, как так случилось, когда все это началось, ну и, наверное, что в целом из себя представляет профессия гримера животных?
3: Да. Ну, вы знаете, скажу сразу, здесь нельзя путать гримера животных с визажистом или парикмахером. Вот эти вот профессии людей, которые стригут просто, собачек, кошечек, какие-то бантики им делают.
2: Это визажист.
3: Это другая профессия. Гример животных, он именно меняет внешность, он меняет абсолютно образ животного.
2: Ну, животного, резонный вопрос, птицы. Зачем? Просто зачем?
3: А вот зачем? Вот. Это целая, знаете, огромная палитра возможностей и необходимостей, когда это делается. Например, вот простейший случай. Например, один и тот же кот, который снимался у Гайдая и в «Бриллиантовой руке», и в «Иван Васильевич меняет профессию». Понимаете, вот такой случай, если то, что делать.
2: Ну да.
3: Ведь актер меняет образ свой, ему надевают парик, да, если это один и тот же актер. Там Юрий Яковлев, в «Иван Васильевич» это один образ, а в «Иронии судьбы» это другой образ, понимаете? А у животных этого нет. Поэтому, ну, как так, один и тот же кот, понимаете? И одна и та же статуэтка, мы знаем про это. И поэтому, значит, животному меняют образ, приклеивают усы или бреют усы, завивают шерсть, перекрашивают.
2: Вы думаете, что зритель это чувствует?
3: Конечно, чувствует.
2: Следит?
3: Это... Да, это уже искусство. Это вроде бы незаметно, но кому-то это важно. Есть режиссер, который очень к этому придирчиво относится. Или даже, если для частных лиц, для выставок. Например, одному коту нельзя было подряд участвовать в двух выставках. Mm-hmm. И поэтому пришлось сделать как бы двух котов. Понимаете, вот гримировали. Один был черный кот, второй рыжий. Есть очень интересные, так сказать, случаи, чтобы не узнавали на улице животных кинозвезд. Потому что есть знаменитая собачка Фифи, например, снимавшаяся в рекламных роликах собачьего корма, Гриди Бри. Значит, ее стали везде узнавать, все кобели на улицах стали приставать. Понимаете, она оставляла свои автографы везде. И пришлось ее загримировать.
2: А вы что за автографы?
3: И она даже носила темные очки. Ну, автографы какие? Автографы, ну, вот собачки оставляют. Понятно, какие. Вот. Поэтому некоторые кобели, к сожалению, оставляли память и более, так сказать, что эта собачка в итоге приносила потомство, а это, может быть, было не нужно. Вот. Или вот в фильме «Маска» собака тоже, она стала знаменитой, ее гримировали тоже с этой же целью, потому что просто прохода ей не было на улице. Вот именно подчеркиваю, не визажист или парикмахер, а именно гример. Гример – художник по образу, меняет
2: вот
3: внешность.
2: Вот собака Баскервилей сразу вспоминается. Большая работа ведь проведена.
3: Большая работа. Иногда, кстати, приходится делать из большой собаки маленькую. Это труднее, но из маленькой большую мы делали. Вот один раз загримировали собаку в качестве розыгрыша на 1 апреля. Это был розыгрыш хозяина из одной и другой собаки. Там было две собаки. И вот хозяин с той другой собакой возвращается, а его встречает чужой, незнакомый пес. Представляете, он ведет себя странно, бросается к нему как родной, лижет, знает все углы в доме, пахнет так же, но абсолютно в другой масти. Потому что мы сделали уши накладные, ляжки и лапы, пластический грим. На 10 килограммов как бы его откормили, еще сделали брюхо докладное.
2: Очень
3: и
2: интересно.
3: Без хвоста. Даже хвост ампутировали, потом пришили. Вот хвост хранили в заморозке, да, и потом хирург ас пришил на место, все прижилось замечательно. Вот такие даже случаи
2: бывают. Собака на сене вспоминается, Маргарита Терехова в роли собаки.
3: Да, да.
2: Вот,
3: а где та собака, я что-то не помню.
2: Ну, вот то это есть, фигурально, видимо, понимаете?
3: А вот так, потому что тоже можно загребаровать собаку так, что зритель примет ее за актера, за человека. Так что совершенно разные. Вот почему у нас в цирке был такой тоже случай. Значит, целый год морочили голову директору. А как морочили? Гримируя одного и того же льва. Его гримировали и разгримировали обратно. Мол, у нас два льва на балансе, понимаете? И показывали то одного льва, то другого, и получали на них двойное удовольствие. А сами таскали домой оковалки говядины.
2: Это совершенно удивительно.
3: Да, и жрали это лишнее мясо, понимаете?
2: А как вы пришли к вот этой профессии? Это, так сказать, путем овладение профессией гримера для людей, а потом уже, или это какой-то случай?
3: Я начинал с мух, я красил мух, вот, потом я, значит, гримировал стрекоз, ящериц.
2: Ну, это очень такая мелкая моторика.
3: Бабочек, да, с этого и начал. Начинается всегда с малого, потом я увлекся, понимаете, и уже захотелось большего. А кончилось тем, что вот недавно у меня была такая работа, я очень люблю ее, мы сделали из обычного слона альбиноса, белого слона с голубыми глазами. Вот, и красавец разгримироваться даже не хотел, все слонихи были без ума от него. Вот, сделали альбиноса такого, понимаете? Ну, там контактные линзы и определенная, так сказать, окраска.
2: Я знаю, что интересная история фильма «Собачье сердце».
3: С «Собачьим сердцем» там
2: Дворняга, вот
3: работал
2: потом
3: мой коллега. Да. Угу.
2: Вот расскажите вообще, насколько большой гримерный цех вот в вашей специальности?
3: Это цеха как такового нет, потому что это эксклюзивная профессия. Нас очень мало, мы все знаем друг друга. И буквально один раз в 10 лет появляется новый мастер. И, или уходит кто-то из наших, так сказать, великих стариков, из, так сказать, магикан этой профессии. Вот. Поэтому нельзя сказать, что этому вот нужно учить в каком-то университете. Это призвание, это с детства.
2: Но это уже ввиду, скажем так, распространения компьютерной графики. Это профессия уходящая натура, это...
3: Да нет, я бы не сказал, нет, потому что все больше и больше сейчас, вы знаете, хозяева приобретают каких-то экзотических зверей, животных, заводят и в ванне, или у себя в зимнем саду, в больших коттеджах.
2: Наоборот, в какой-то степени, да, наверное, да, это в кино уходит, а в жизни это... В искусстве, но, наверное, меньше,
3: для,
2: а в жизни...
3: Для блажи будет. Вот иногда просто надоедает какой-то образ, они хотят сменить образ. Например, надоел ему зеленый крокодил, он хочет, чтобы у него был красный, и не крокодил, а варан. Или, например, от соседей захочется замаскировать вашего питомца, он заходит к вам и говорит: вот ваш бульдог у меня нагадил на участке. А вы ему говорите: а где вы видели тут бульдога? У меня борзая. Вот. А кроме того, вы знаете, сейчас все больше людей хотят загримироваться под животных, чтобы, знаете, их не заметили, да, или да, чтобы да, проникнуть да, куда-нибудь. А вообще, я вам скажу, люди, вы знаете, и сами сейчас от этой жизни нашей так звереют, что гримеры уже и не требуются. Но все-таки мы востребованы.
2: А ботокс вот какие-то человек использует, такие различные, пластическая хирургия.
3: Это уже
2: собак.
3: Пластическая хирургия.
2: Это другое,
3: это
2: да?
3: Не совсем моя не профессия, твой, да. Да, мы больше используем докладной грим, да, какие-то...
2: Гумоз?
3: Да, да, да, пластический грим, окраска. Кстати, я не знаю, вы заметили или нет, я сам сегодня немножко загримирован. Угу. У меня вот усы не как обычно, такие кошачьи. Ага. Вот. Ну, я ведь, как каждый человек, немножко тоже животное. Вот. И еще, кстати, был интересный случай. Одного слона, вот не слона, простите, одного тигра, так, пожилого тигра, мы омолодили на 30 лет, он играл себя в детстве. Ох. И в молодости, да. Вот. А это что, одного попугая Ару пришлось омолодить сразу на 250 лет тоже для роли.
2: На 250.
3: Роли. Да, попугаи живут долго, знаете, вот и нужно было, чтобы он сыграл себя в молодости, поэтому, так сказать, его освежили.
2: Очень интересно.
3: Да,
2: а бывает
3: да,
2: аллергия
3: да,
2: какая-то? У людей же на грим часто бывает разные.
3: Да, бывает у животных аллергия. Они, иногда животное уже сразу знает, что это аллерген, ему это не нравится, но чаще ему не нравится, когда оно чувствует, что из него хотят сделать кого-то другого. Uh-huh. Например, из бьюнета сделать шатена, или, например, барсук не хочет быть енотом. Оно отбивается лапками, отплевывается, и просто никакими способами невозможно его втянуть в этот процесс и загримировать. Тогда мы учитываем, у каждого животного есть свой райдер. Мы уже знаем, что вот этому животному аллерген такой-то, а этому нельзя вот такую-то краску, этот терпеть не может вот такой запах и так далее, и так далее.
2: А вот расскажите, кот-бегемот у Булгакова, очень ведь интересный образ в «Мастере и Маргарите». Это же такая непонятная работа. Как это можно было добиться? Или это все-таки ваш коллега?
3: Да, это уже немножко другая профессия. Да, это просто был мальчик Эдик, сын буфетчицы и осветителя съемочной группы. Отличный, хороший очень мальчик, мы дружим с ним. И он победитель Олимпиады по зоологии, по химии. Вот, да, но сейчас не об этом. Но он был просто в этом костюме с кошачьей головой. И потом, кстати, спрашивал, а где костюм бегемота? Хотел бегемота играть, но мы ему объяснили, что это кот-бегемот. Mm-hmm. Вот, но сейчас не об этом. И фактически животного там как такового, конечно, не было. Mm-hmm. А мы говорим о настоящих, как вот биологическая мать, да, биологический отец. Вот биологический кот, биологический барсук, биологический лев.
2: А чтобы преодолеть границу, вот часто бывает же тоже, может быть, не всякого кота можно, так сказать, вывести, его могут узнавать. Паспорт животного?
3: Да,
2: можно...
3: паспорт животного сейчас вклеивают фотографии, очень придирчиво сверяют, поэтому иногда приходится, значит, животное загримировать, чтобы он больше подходил под ту фотографию паспортную, а иногда наоборот, чтобы животное, которое уже несколько раз не пропускали на выезд, потому что у него там, так сказать, не уплачены, ну, не у него, а у хозяев какие-то налоги, вот штрафы за то, что он наделал там по-большому где-то не в том месте. И да, его вот на границе, кстати, могут остановить за это. И вот тогда хозяин гримирует своего пса.
2: Или, в туалете.
3: Да, или крокодила. Наверное, и говорит, это не быть. Я, это все, это другие были.
2: Фазиль Михайлович, вот давайте так, работы много?
3: Работы мне хватает, но всегда как бы хочется еще. И хочется еще, вы знаете...
2: Есть любимые породы животных, которые как-то ближе к сердцу гримируются с, ну, какой-то, вот я с особой люблю, теплотой?
3: Я люблю мелкий грим, хотя он самый сложный. Вот бабочка бы мотылька бы перекрашивали крылышки. Ну, такой был вот замысел художника-постановщика, такой редкой бабочки, кутикус мальпалигус. Трипутус, и вот мы его, так сказать, гримировали, потому что саму бабочку мы не дошли, поэтому мы из более простой, так сказать, рабочей крестьянской бабочки, капустницы, сделали вот эту редчайшую бразильскую бабочку.
2: Потрясающе.
3: Один раз вот я гримировал блоху, просто как левша, это была труднейшая работа, ювелирная, как раз для съемок фильма «Левша», потому что они мрут быстро, поэтому, чтобы все были похожи, приходилось каждый день нанимать на работу новую вошь и гримировать под блоху, причем, чтобы она выглядела одинаково. Но чаще бывает более крупный грим. Вот из любопытных случаев недавно мне довелось гримировать пса Ризеншнауцера под кенгуру. Представляете? Вот, причем гримировали мы его во сне, значит, чтобы он не дрыгался. И когда он очнулся, он вырвался, неразгримированный, и убежал. Представляете? И так до сих пор где-то и прыгает. И самый интересный случай, я вам скажу, вот это, конечно, да, пожалуй, отвечая на ваш вопрос, самая интересная работа у меня была, когда мы загримировали шимпанзе под человека для получения социальных льгот. Вот это был самый интересный случай.
2: Интересная жизнь. Феликс Михайлович Оболенский сегодня в гостях. Я Аркадий Марчеленец, и программа «Встреча с», как вы уже понимаете, очень интересными людьми на радио «Чипальдок». Впрочем, другие к нам и не приходят. И хочется поблагодарить Феликса Михайловича, что в своем плотном графике
3: да.
2: он заскочил к нам в студию. Было очень интересно.
3: Обращайтесь, приглашайте. Может быть, у вас есть какое-то ваше любимое домашнее животное, которое я могу загребировать для вашего
2: Придать новый образ. Спасибо большое за программу, за интересное интервью. Удачи, до новых встреч.
3: До свидания. Большое спасибо.
0: Перекрестки судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.

0: Русские пословицы народов мира.
1: От великого до смешного. Один фиг. Шутка перуанских собирателей плодов фигового дерева, а также великовозрастных пофигистов.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

0: Try to help it. Keep a dog. Dog. Ship your dog. Ship your dog. Dog. Ship your dog.
1: Радио, радио.
0: Ship your dog.
2: Ship your dog.
0: Ship, ship, ship.
2: Try, heal,
0: duke. Keep a look.
3: Я тут смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Ship your dog.
2: Ship your dog. Dog.
0: Duke.
2: Ship, ship.
0: Ship your dog.
1: Радио Чипльдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипльдук.

Радио Чипльдук. Через старый добрый

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

ни один человек не стал бы вас слушать, если б не знал, что следом за вами говорить будет он. Эдгар Уотсон.

胸に命という名の火を灯せ雨の海嵐の丘震える体で越えてゆけ何度でも何度でも埃まみれの夢を

тем, кто сейчас читает вторую главу произведения Виктора Колупаева «Фирменный поезд Фомич», адресуется наша следующая песня.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: Это была минутка веб-радио «Марокко» на радио «Чипльдук».
1: Передаем сигналы точного времени на радио «Чипльдук». Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Леон?
3: Да, да, слушаю, что?
4: Здравствуйте.
5: Чипль. Что? Чипль-дук.
3: Чипль-дук, здравствуйте. Вы опять звоните, я вас ждал.
5: А мы не опять звоним, мы первый раз звоним. То, что вы до этого вам звонили, это был не Чипыльдук.
3: Да, я понял. Ошибся.
4: Вы что же-то Харитоныч-то так подставили?
3: А вы что, звонили?
4: Мы звонили ему. Человек просто не понял вообще.
3: Вот, как... блин, а я прослушал все,
5: Ну, отмотайте назад.
3: Так я что, сильно подставил?
4: Ну, человек просто не понял вообще, что это происходит.
5: Да, мы ему рано утром позвонили, сказали, что из милиции.
4: Он решил, что Чипыльдук, это полковник Чипыльдук ему звонит. Чего поделывать это сейчас?
3: Я стою на балконе, смотрю на него.
4: А вот у нас есть традиция, когда с балконов юзеры чего-то такое бросают.
3: Да, да, но это такое. Это не мой балкон, поэтому у меня нет прав скидывать с него чего-нибудь такого. И был бы я на своем, я бы с удовольствием чего-нибудь такого скинул.
5: А до своего балкона сколько вам идти?
3: Ну, минут 40 на велосипеде.
5: А чей балкон-то? Как вы попали на чужой балкон?
3: А это наш общий балкон.
5: Вот.
3: Ну, я проговорил-то, получается.
5: Проговорил?
3: Не совсем он мой, но...
4: С Харитонычем общий, да?
3: Нет, не с Харитонычем, с Анатольевичем.
5: Так, ну ладно, хорошо.
3: Да-да, давайте к делу.
5: Давайте к делу. Значит, скидывать не будете? Есть у вас что-то, что не жалко вам скинуть?
3: Я могу, конечно, скидывать, но вряд ли что-нибудь услышите.
4: Тогда так. С балкона хорошая слышимость для просто вот слушателей на улице, пешеходов на тротуаре. И если вы что-то сейчас прокричите туда...
5: Ну так искренне, вот так, чтобы на вас обратили внимание.
4: Пою тебя, мой Чипыльдук.
3: Хорошо.
5: Давайте.
3: Хорошо, сейчас я соберусь. Стоп, я разобрался. Да, можно начинать?
5: Можно!
3: Внимание! Вещает радио Чипыльдук. Нормально?
5: Ничего.
4: Ну, хорошо, так, ну, конечно, да, можно было бы...
3: Я постараюсь лучше как-то.
5: А давайте второй дубль.
3: Не-не-не.
5: Второй дубль, можно?
3: Я уже так, я смотрю, милиция подъезжает.
5: Милиция уже подъезжает? А что же они так?
3: Чего? Не знаю, может, хотят послушать. А может, это не ко мне вообще?
5: Может, Харитонычу?
3: Ну, нет, да,
5: хорошо, все нормально.
4: У меня идея, давайте вы будете ретранслятором с балкона, нашим рупором. Вот мы вам сейчас будем говорить текст, а вы его громко кричать, потому что слышимость плохая.
3: Хорошо, давайте потренируемся, попробуем.
4: Говорит радио Чипыльдук.
3: Говорит радио Чипыльдук.
5: Хорошо. Четче. Говорит радио Чипыльдук.
3: Говорит радио Чипыльдук.
4: Пламенный привет.
3: Пламенный привет.
4: С вами был Леон Балконский.
3: С вами Леон Балконский.
5: С балкона.
3: Из балкона. Ну, я уже помню.
5: Не, ну ничего.
4: Ничего.
5: Не, вполне
4: сносно. Ну, это мы, конечно, мы так шутим, но мы кастинг проводим. Вот, в принципе, нужны нам люди такие.
3: Ну, я надеюсь, что вы меня пригласите на второй тур кастинга хотя бы. Или на 22-й.
4: Ну, первый тур проходите.
5: Все. С Харитонычем поговорите там, с Харитонычем, а то он, по-моему,
3: да,
5: никак не отойдет от звонка.
3: Беседу, чтобы он в следующий раз был готов.
5: Все, договорились.
4: Спасибо, Леон.
3: Всего.
5: Счастливо.
3: И вам спасибо.
4: До скорого, пока.
3: До скорого.
6: Алло, la réception de l'hôtel du Coq Rouge, s'il vous plaît.
7: Oui, monsieur, c'est moi.
8: Que je rejoigne Paris.
9: Ouais.
8: Il faut que nous y soyons demain matin.
9: Demain matin.
10: J'aurais dû y penser avant.
9: Ouais. Demain matin.

0: Вы слушали музыку для таксидермистов, которая идеально подходит для набивки свежей березовой стружки и пенопропиленовых шариков в шкурки экзотических грызунов.
1: Ну а следующий трек способствует лучшей усвояемости салата с рукколой, тигровыми креветками и чесночными сухариками, слегка спрыснутыми бальзамическим уксусом. Приятного прослушивания!

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, Dream Team, помаленьку.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

0: обратно. Мы самые первые.
1: I got no techno to it.